Там денем нас заходе помнит ворожую кров, где на узвышах новогородских дремлют суровые вежи и вишня.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Ну, таксама далей працягваецца наш эфір. Я перадаю вам прывітанне ды жадаю добрага спакойнага дня. Тут у нас чарговае пытанне ды чарговы суразмоўца. Ці варта надалей ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі? На гэту тэму дыскутуюць у дэмакратычнай супольнасці, аналізуючы кейс Трампа, пры дапамозе якога выходзілі палітвязні на волю. На гэтае пытанне адказвае былы палітвязень Кірыл Казі, які адсядзеў 5 гадоў зняволення па 4 артыкулах за ўдзел у акцыях яго дэпартавання у Литву 19 сакавіка. Паразмаўляла з ім на гэтай тэмы Тетяна Смоткіна.
2: Ці падтрымліваеце вось Алесі Бляск, які сказаў, што трэба ўсё ж такі санкцыі, каб надалей былі, каб вось выпускалі палітвязняў?
3: Слова Алесі Бляск, конечно же, имеют как бы свой смысл, да, то есть получается, учитывая, что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, сложно. Мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил. Может быть, эта ситуация бы вообще бы, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля. Благодаря Трампу приколобовали санкции, да, который был предыдущий президент Америки. То есть, как бы при нем политических заключенных, в принципе, не выпускали, да. Выпускают сейчас при Трампе, который вроде как снимает санкции. Как бы получается, что направление правильное, Олесь Беляцкий говорит, в его словах получается правда. То есть, необходимо давить для того, чтобы все это закончилось. То, что ребята говорили, конечно же, все 5 лет просидел в тюрьме. То есть, естественно, все, что они рассказывают, как бы и про давление, и про там эту систему там наказаний, и про солидарность между политзаключенными, и про некоторых людей, которые работают в системе, одни, которые очень так предвзято относятся к политзаключенным, то есть, как будто это личный враг, а другие, которые реально понимают, что происходит, то есть не хотят в этом участвовать, даже где-то там как бы, ну, чувствуешь с их стороны сочувствие. И отказ, в принципе, выполнять какое-то давление, ну, либо просто как бы равнодушие, то есть, ну, то есть в любом случае в этой системе должны работать люди, которые, ну, эта система, скажем так, исполнения наказания, да, то есть в любом случае там сидят как бы преступники, за ними кто-то должен как бы присматривать, то есть и все уволиться не могут, то есть и те сотрудники, которые не делают разницы между политическими и неполитическими, вот вас прислали сюда, мое дело смотреть, чтобы с вами было все в порядке, чтобы вы там какой-то там режим соблюдали, но они не делают различия между тем, как бы политические, неполитические, то есть просто они не хотят его видеть, то есть не преследуют, скажем так, тебя за то, почему ты сюда попал. Это тоже как бы большое дело, потому что, когда ты видишь, когда преследуют люди такие конкретно, когда предвзято относятся, то ты понимаешь, что лучше пускай относятся ко мне как к обычному заключенному, да, чем как к политическому заключенному. По крайней мере, будет спокойнее сидеть.
2: Господар Павел и рассказал, что желтые бирки у них там обозначали себе как золотые такие квиток. У вас як до этого стать?
3: Ну, да, естественно, между собой так и говорили. Особенно, когда начали выпускать, все говорили, о, видите, как бы сейчас типа вам будет круто. Естественно, пока, допустим, тот же там 21-22 год, да, когда это все было, скажем так, обострение такое, то есть там были такие разные волны, то там немножко отпустит, то немножко как бы сильнее начинают давить, то, естественно, желтая бирка, она не была, скажем так, чем-то, то есть никто не завидовал, и никто с белой биркой не говорил, что типа, о, мне бы там желтую бирку, да, понятное дело. Но в итоге, да, в итоге, естественно, люди, которые с желтой биркой, они все-таки в колонии отличаются как бы от обычных заключенных. То есть, если взять так в процентное соотношение, то там больше людей образованных, то есть, которые в жизни как бы чего-то добились. Ну и, в принципе, это люди, которые на самом деле не совершили преступления. Хотя люди с белой биркой тоже очень часто сидят за то, за что, по сути, людей в такие места отправлять вовсе нельзя, да. То есть, и там тоже среди них есть там и образованные, там и умные просто люди, вот, и со здравым смыслом и так далее. Но среди желтых, конечно же, да, то есть, можно однозначно сказать, и это понимают многие, что, ну, скажем так, элита колонии. То есть, если бы людей с желтой биркой каким-то образом, там, допустим, вот так вот начали допускать до какого-то там наведения порядка в колонии, да, ну, это, конечно, здесь сложно представить, то, наверное, это привело бы к чему-то лучшему. Вот этот исправ процесс именно реальных преступников, он бы пошел бы, скажем так, в лучшую сторону.
2: Вот такая довольно интересная история. Я читала, что вам были подкинувши там пуховку, и было, там, да. Вот господар Павел сказал про то, той, што трэба прабачыць. Ён, канешне, вернік, гэта зразумела. Як вы ставіцеся да таго? Трэба прабачаць, ці ўсё ж такі трэба, каб усе пакаранне сваё панеслі?
3: Ну, я так скажу, што із двух зол выбіраюць меншае. Так сказаць, што абсалютна все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы каких-то там наиболее громких дел, по результатам которых, допустим, кто-то там выслуживаясь, там реально очень сильно, скажем так, нарушил даже просто действующий закон, то есть просто даже по закону тому, которое было, на которое закрывают сейчас глаза, когда они там арестовывают, когда там они там дела возбуждают. Конечно же, самые громкие преступления должны люди понести наказание, однозначно, иначе для будущих поколений не будет примера того, как нельзя делать. Ну, а в принципе, я не говорю про свой случай отдельно, но много кого нужно будет простить за какие-то, скажем так, относительно других мелкие показания. Ну, то есть это должно быть публично, то есть вот человек, он тоже как бы был виноват в этом, в этом, в этом. Но так как он признал, так как он согласился с тем, что как бы он был неправ, да, и так как его вина относительно других маленькая, то есть как бы мы его не привлекаем в дальнейшем.
1: І тут толькі нагадаем, 27-го на паводле, па даных на 27-го траўня, па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі за кратамі знаходзяцца 859 палітвязняў.
0: Радыёрацыя. Мы

0: Радио Рація, де є можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Олексій Модалій у нашому ефірі про настрої в Україні, політичне ди приватне. Будемо розмовляти. Доводиться жити тут і тепер, поки обстріли залишаються постійним фоном, кожен день тиснуть на настрой. Програма інформаційне поле навколо практично не міняється. Так виглядає життя у воєнній Україні. І про це розповідає білоруська Євгенія Федорець.
2: Ну, в основному, каждый день на работу я просыпаюсь не от будильника, а под звук сирены или под звук взрывов. Это происходит раньше, чем мне нужно вставать. И так каждый день. И засыпаем сиреной, просыпаемся сиреной.
3: Апошним часом Киев и іншие города так само сутыкнулись с вельми жорсткими бомбованиями и пролетами. Есть отчувание, что про это все ж таки все уже снова почали забываться, как эти атаки отбиваются на побытовых речах.
2: Да, были массовные атаки на Киев. Там действительно очень страшные прилеты, были разрушены десятки домов. Это, конечно, тяжело смотреть эти картины, но мы знаем, что это происходит только из-за того, что россияне наконец почувствовали это все на своей шкуре. Мы в новостях постоянно читаем, что сотни наших дронов каждый вечер летят на их станции заправочные, на их какие-то центры укомплектований. То есть это они просто не знают, что с этим делать, и пытаются таким способом защититься, показать, что они все еще не слабые. Также я в новостях постоянно читаю, что у нас уже создали аналог того же заграничного ППО. То есть я не думаю, что это прям настал какой-то тяжелый переломный момент. Я думаю, что мы прекрасно с этим справимся совсем.
3: Днями у Киева так само находилась с визитом Светлана Тихановская, якая трапила так само под эти обстрелы. Чи зауважили вы эту позицию? Чи подалась она вам важной и как отбилась на ваши инфопросторы?
2: Да, я подписана на телеграм-канал «Реальная Белоруссия». Я видела там пост о том, что она приехала. Я видела в украинских соцсетях пост о том, что она приехала. Следила за тем, куда она поедет, чем она здесь будет заниматься. Питала надежды, конечно, немножечко на другое. Но в целом я рада, что как-то она все-таки, что уже сюда приехала, что они с Зеленским общаются, что пытаются как-то наладить общий язык, связь и урегулировать какие-то свои общие интересы.
3: Яка менавіта інформація про війну вам подається зараз це самой важной і чому менавіта за ей ви слушаете у свою інформаційну простори?
2: Чесно говоря, я не знаю, що здесь ще добавить. Я вже сказала вам, що розробляються нові системи ППО, дрони, за обстріли тут розказують, даже нічого не відбувається ежедневно, я приймається вже як обыденное.
3: А где вы особисто находите силы для каждого нового дня, когда это уже звычайная ситуация, когда война идет, когда тут обстрелы?
2: Я, наверное, как и большинство, уже по большей части к этому привыкла. Но я, в принципе, к этому всему так отношусь, что многие боятся, прячутся, ищут способ, куда спрятаться, уехать. Я не вижу смысла откладывать свою жизнь на потом, особенно с учетом того, что она может оборваться в любой момент. Мне нужно жить здесь и сейчас.
1: І війна в Україні йде уже п'ятий ход. Питання перемови зустрічається складно, поскольку українська тематика конкурує з іншими сусвітніми новинами.

0: Працы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў Падляшскі.
0: 99,2 FM.
2: І добрага настрою, гэта чацвер. Вам жадаю таксама шэраг чарговых пытанняў, чарговых тэм у нашым эфіры прагучыць. На чым палягаеце пера дапамога былым палітвязням у замежжы, якія спосабы застаюцца дзейснымі і эфектыўнымі? Дзе шукаць ресурсы, дзе ці яны ёсць? Пра гэта расказвае былая палітзняволена, якая цяпер жыве ў Польшчы, Святлана Барановская. Расказвае пра дапамогу і адаптацыю беларускіх палітвязняў.
3: Вы знаеце, тут вот я бы разделіла те люди, которые оказываются здесь, и те люди, которые на данный момент, когда выходят, остаются в Беларуси. Потому что, к сожалению, то, что в Беларуси, даже вот лично я хотела бы знать и понимаю, что я не могу знать, информация закрыта, и даже люди, семьи, которые выходят политвязень, мы не особо знаем информацию вообще, как там дальше идет жизнь, с чего как бы у них вообще начинается подтримка. Но на самом деле, вот если говорить про нормальную ситуацию, да, то это, конечно же, сразу выходишь, это начинается медицинский осмотр, это психологическая помощь, это абсолютное вот уют и спокойствие окружать человека, дать ему возможность осмотреться, посмотреть, потихонечку почитать, повникнуть в ситуацию, что и как. Но опять же, это, я сейчас, наверное, даже больше говорю про здесь, про люди, которые оказываются за пределами Беларуси, к сожалению, потому это тоже испытание еще то, конечно, оказаться здесь и быть в этой вынужденной эмиграции, но здесь, по крайней мере, можно рассчитывать на то, что ты спокойно можешь попросить помощи, то есть ты можешь ее огласить, ты можешь ее сказать, проговорить, даже видео там сказать текстом, тебя опубликуют, тебя даже продвинут, есть гарантия того, что ты хоть что-то получишь, ну и плюс, как бы, тобой займутся, по крайней мере, и какой-то ты медицинский осмотр пройдешь и так далее и тому подобное, ну и все остальное, как бы, осиродие такое, особенно вот я говорю про, например, конкретно, вот, допустим, Польшу, да, Варшаву, знаю, что здесь человека примут и попытаются сделать максимально, сделают максимально то, что в наших силах, да, то, что, как люди чувствуют себя в Беларуси, как бы там хотелось бы, чтобы там было точно так же, как сейчас, но я думаю, что им там сложнее намного, потому что ты выходишь из одной тюрьмы в такую более лайтовую, все равно ты кричать на всю улицу не можешь, там просить помощи только вот, только близкие, а если люди выходят и у них нету, допустим, определенного количества близких, а и те близкие там и друзья, и не отвалились ли они за это время, пока он сидел, а даже те, кто остался, они боятся ли они помогать, чтобы вдруг и того, этого человека за помощью посадили. Это очень вообще такие вопросы, которые, на которые вот у меня нету ответа, вот, например, для политвязней, которые выходят в Беларусь, остаются. Не знаю, мне очень хочется, чтобы они там попытались вести как-то жизнь, и чтобы им помогли. Главное, чтобы рядом с людьми оказались люди, которые их поддерживали и будут поддерживать. Это самое важное. Вот прям самое важное.
4: Внутри Беларуси праз тотальный контроль репрессий допомагать вязням стало вельми небеспечно. А вот какие такие реальные способы и магчимости подтримки все еще застаются у людей, как думаете, какие живут в Украине?
3: Ну вот я проговорила, наверное, немножко те, которые живут в Украине. Ну, вы знаете, что я, наверное, сейчас, ну что такое, ну, нужно быть реально смелыми там людьми. Вот. Ну или, по крайней мере, все делать... Ой, господи, даже не верю, что я это говорю. Тихонечко, ну, боже, ужас какой-то. Но, к сожалению, это так. Ну, вот реальности жизни таковы там в Беларуси, что... Ой, божечки мои родненькие, что... Во-первых, главное, чтобы просто эти люди были. А уж как там помочь, они найдут возможности. Главное, чтобы было желание и было кому это делать, чтобы люди не были одиноки, когда выйдут. Вот. А как уже у них там внутри это все происходит, я бы очень хотела знать, но я не знаю, к сожалению.
4: Беларусская диаспора замежала здесь так сама. Акции, сборы, сами здається, що це вичерпаний ресурс, і то які нові інструменти і форми допомоги повинні використовувати білоруси за межою сьогодні?
3: Ой, вот это вот вы правильно очень сказали, что, к сожалению, ресурсы истощаются. Опять же, по разным причинам. Возможно, у кого-то действительно не безграничные ресурсы, да, например, материальные. Плюс кто-то, еще раз говорю, что может выгореть, кто-то, может быть, на какие-то моменты может обидеться, кто-то что-то. Ну, в общем, разные ситуации могут быть. Поэтому, да, к сожалению, я вижу, как идут сборы, что сборы, допустим, там, о которых оглашают, там, по каким-то там нашим, допустим, каналам, там, по в Ютубе или там в Телеграме, или в фейсбук-группах, то еще как-то продвигаются. А сколько таких сборов? Их же прям целая куча, если посмотреть. И они прям так медленно движутся. Я даже не знаю, собирают ли люди хотя бы там какую-то часть от той суммы, которую они заявляют. К сожалению, это так. Какие-то новые формы. Честно говоря, как я считаю, ну, как бы и на себе же испытавшие это дело, и видя все, как происходит и на данный момент с людьми, общаюсь с политвязнями, которые и вышли в последний, в предпоследний. Ну, в общем, у нас же понятное дело, что круг общения он один уже. Другого нету. Вот, то, в принципе, все, что предлагается инициативами сейчас здесь, за рубежом, по крайней мере, вот конкретно вот тут, в Польше и так далее, я считаю, что этого достаточно. Единственное, что внутри самих этих ресурсов, ресурсы сами по себе потихонечку истощаются. И желание, и возможность, потому что те, кто помогают, в основном тоже такие же люди, которым тоже не в какое-то время помогали, и им нужно жить свою жизнь как-то дальше, потому что все это не заканчивается. Вот, но новых я считаю, что у нас все инструменты, они все присутствуют, помощи политзаключенным, по крайней мере, здесь.
4: И что для человека узневоленного свідчить про то, что про его не забылись? Какое поведомление, чи там слово подтримки вы хотели передать тем, кто зараз чекает своих близких в этом контексте?
3: Ой, главное, вот я об этом говорила, и прямо вот с красным знаменем вот это вот говорила бы, что обязательно ждать, и чтобы человек, который выйдет, он прям был окутан пониманием, заботой, ну, в общем, вот, уютом, дать человеку все то, чего он был лишен, а именно вот поддержки именно от родственника, потому что какая-никакая, как мы уже знаем, коммуникация в любом случае происходит. Человек, знаете, такое существо, как я говорю, которое привыкает к любым условиям, да, какие бы они жуткие, ужасные не были, по себе помню. Вот, и от этого нужно еще человеку, когда он выйдет, когда его вынимут из вот этого вот той среды, в которой он был там годы, его нужно подождать и быть терпеливыми людям, чтобы понять и принять человека, пока он будет адаптироваться из одной среды в другую, потому что это переход тоже очень-очень-очень сложный. Я даже не могу представить, насколько людям тяжело, просто вспоминая себя, как я недолго совсем провела время по отношению ко всем остальным в СИЗО, и я адаптировалась, наверное, недели две или три, а люди годы просидели. Ну, в общем, это очень тяжело. Главное родственникам набраться терпения, заботы, вот этого всего, и быть просто рядом, постоянно быть рядом, на подхвате с этим человеком, не оставлять их одних, ну, в общем, прям постоянно быть рядышком. Это самое важное. И вот прям любить, и вот прям уютом, вот обнимать, и, я не знаю, целовать, кто что любит, понимаете? Вот, поэтому я считаю, это прям очень важно. Ну, это вот прямо вот самое важное, даже, наверное, важнее, чем деньги.
2: І така ж наша суразмовця, навіть про 6 років після подій 20-го року, підтримка політв'язнів до їх сім'ї залишається головним доводом також, що громадство не забилося на їх ахвярність. Безперепинна допомога – це не просто доброчинність, це один спосіб заховати внутрішню солідарність і дати людям сили дочекатися визволення.
0: Білоруська радіорація пропонує
1: «Весна». Правоборонча передача на білоруській радіорації. Гучить кожную суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Сайт білоруського радіорація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
0: Белорусская радиорация пропонує.
2: По максимуму сегодня заглядаем на нашу сторонку в интернете racia.com, а так само зараз разом заглядаем на ходинники до 9 Беларуси, до 8 Польши, докладно 15 хвилин застается.
0: Политхит с Виталем Цыганковым.
5: У Міністерстві заміжних справ Білорусі заявили, що влади країни ведуть активний, але не публічний діалог з західними державами. Про гэта паведаміў намеснік міністра замежных справаў Ігар Сакрэта ў інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлеканалу «Першы інфармацыйны». Паводле Сакрэты, на працягу апошняга года рэгулярна праходзяць сустрэчы з прадстаўнікамі Захаду, як у сталіцах розных краін, так і на міжнародных пляцоўках. У перамовах удзельнічаюць кіраўнікі палітычных дэпартаментаў і намеснікі міністраў. На гэтых сустрэчах абмяркоўваецца шырокі спектр пытанняў, такі як палітыка, эканоміка, санкцыі, іх наступствы, а таксама пытанні бяспекі. Сакрэт адзначае, што ў ходзе дыскусіі бакі не заўсёды згодныя, але працягваюць абменьвацца пазіцыямі і весці дыялог. Заява Ігора Секрети не з'являється ніякою сенсацією. Відавочно, що навіть при жорсткій публічній політичній конфронтації поміж Мінськом і Заходом канали комунікації не зниклі, де й не повинні зникати. На практиці держави вельми рідко цілком спиняють контакти. Особливо, коли говорка йде в нашому варіанті про такі важні речі, як безпека, санкції, міграції, політв'язні або війна в Україні. Мінськ, принаймні останні місяці, а то і більш, активно спробує знизити узровень своєї ізоляції на Заході. Уладам Білорусі все більш потрібний хоча б обмежований діалог з Європою і США, каб не опинутися в повній залежності від Кремля. А для Заходу такі контакти так само мають сенс. Нігляючи на санкції, репресії, розв'язуюсь шерег практичних питань, де без комунікації з Мінськом обійстися тяжко. Міграційна безпека, визволення політв'язнів, воєнна активність Росії в Білорусі. Як мінімум, європейським дипломатам хотілося б відомити, що насамперед відбувається у Мінську і які наміри у керівництва Білорусі. Важно і те, що Секрета підкреслив менавіто не публічний характер діалогу. Це означає, що обидва боки покуль не готові до відкритої нормалізації. Для Мінську занадто відкритий контакт з Заходом мог би викликати незадовольнення Москви. Для Заходу виглядає як легітимізація Лукашенка без істотних змін внутрі Білорусі. Тому тепер найбільш вірогодна модель – це кулуарна дипломатія без великих символічних жестів. Публічно боки протягують жорстку риторику, але паралельно спробують вирішати частку проблем праз закриті канали. Мінськ, відомо, буде імкнутися пробивати європейську стіну, підключаючи самі різні методи, у тим ліку своїх лобістів як на Заході, так і серед білорусів у вигнанні. Махчима, ніякі локальні перемоги на цьому шляху і будуть. Але стратегічна позиція в розв'язу полягає в тим, що покуль нема ніяких підставів ставити питання про зміну основних принципів політики у дочиненні до Мінського режиму. Бо у політиці уладу Білорусі, у підтримці російської війни, у репресіях супроти власних громадян не змінилося нічого, що могло б підштовхнути європейців радикально міняти своє ставлення.
1: Політика з Віталієм Циганком.

0: radio@pracja.com.
1: А таксама працягваецца далей наш эфір, чарговыя каментары ды інфармацыі. Сёлета змянілася канцэпцыя ўтрымання межаў на вымотванне ворага. Мэта зрабіць так, каб у праціўніка не было сілаў для працягу наступа. Такія вось інфармацыі з Украіны. І ў гэтым перакананы кіраўнік праграм бяспекі Цэнтра глабалізму стратэгія 21 стагоддзя, вайсковы ў адстаўцы Павел Лайкійчук.
2: Тупік – это когда в стену уперся. Стена в данном случае силы обороны Украины. Маневренная стена. В 2026 году министр обороны Украины Федоров поставил задачу перед силами обороны уничтожать порядка 50 тысяч русских оккупантов в месяц. Это, конечно, такая чемпионская планка, верхняя межа, но идея понятна. То есть меняется концепция обороны с держания рубежей к изматыванию противника. Цель сил обороны меняется на то, чтобы у противника не стало сил для продолжения наступательной операции. То есть уничтожаться должно убыль личного состава, потери личного состава должны быть больше, чем может дать его мобилизационная машина. В лучшем случае должно только восполняться текущий некомплект, но не смог, чтобы противник накопить соответствующие резервы. Ну, а в идеале и то вместе.
3: Удар украинских дронов у глубину России становится все больше масштабным с каждым кроком. А как это может поплывать на стратегию этих боков? И что далее чекать от развития подеев?
2: Тут надо разделить на несколько моментов. Потому что мы, ну, с точки зрения применение сил, да, middle strike и deep strike – это как бы одно и то же. Это одна и та же операция на самом деле, элементы одной операции, когда сначала воздушные силы, военно-воздушные силы, силы беспилотных систем, другие компоненты пробивают окно в вражеской противовоздушной обороне, в это окно выходят, соответственно, ударные средства на среднюю дальность, на максимальную дальность. И с этой точки зрения тем, кто организует, координирует эти удары, им без разницы, это deep strike или middle strike. А с точки зрения командира оперативного звена это серьезное отличие. Потому что удары на среднюю глубину, это от 50 где-то до 200 километров, это удары непосредственно по вражеским тылам. Тыловые пункты управления, склады боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов, подвоз, логистика. Вот все это становится целями ударов. А удары на дипстрайки – это удары, направленные на поражение вражеского военно-экономического потенциала. То есть это военные заводы или нефтянка. И если вот в мидлстрайке результат очевиден, вот да, сегодня попали, завтра враг не может. Для дипстрайков, ну, такую последовательность, такую закономерность отследить сразу довольно сложно. Можно спорить там, влияют украинские дипстрайки на производство, на способности российские производить и зарабатывать на экспорте нефти или нет. Или уничтожение там одного, двух, трех заводов по производству химических веществ, оно повлияет на производство боеприпасов в целом или нет. На самом деле это не так просто очевидно, но я думаю, что просто работа тяжелая.
3: Як думаете, а вот коли мы будем глядеть на этот белорусский вектор, чи застоится еще такая реальная погроза, что белорусское войско, чи там Беларусь может быть утягнутая у войну?
2: Да, такая угроза существует с самого начала. С 2022 года нужно понимать, что когда российские оккупанты вошли к нам на Киевщину, на Житомирщину, с территории Беларуси, согласно с принципами Организации Объединенных Наций и международного гуманитарного права, Беларусь стала соучастником агрессии против Украины. Белорусский режим стал агрессором, и Лукашенко об этом знает. Конечно, он рассчитывал, что Путин быстренько победит, и все это спишут, победителей не судят, а вышло все по-другому. Поэтому чем дальше, тем Лукашенко больше на растяжке находится между тремя хотелками Путина. Путину нужна белорусская армия. Путину нужно как раз вот ту мобилизационную яму, о которой мы говорили прежде, преодолеть. нужна фора. Вот белорусская армия, 40-60 тысяч готового, одетого, подготовленного личного состава у Лукашенко есть. Но Лукашенко не отдает их, потому что он сидит на силовиках, все это знают. И он знает, если у него еще забрать армию и спецслужбы, то он не нужен ни белорусскому народу, ни своим хозяевам в Москве. Выбросят как использованный материал. Поэтому он пытается лавировать, максимально демонстрировать Путину свою преданность и готовность к применению сил. И по большому счету само нависание, возможность нападения со стороны Беларуси, она уже играет на руку Путину. Потому что мы вынуждены на это потенциальное направление перебрасывать дополнительные силы, которые нужны на ключевых направлениях, да, где-то под Покровском или Константиновкой. Мы вынуждены производить минно-взрывные заграждения, инженерное оборудование театра, чтобы где-то сейчас бы на юге Днепропетровщины или на востоке Запорожщины это проводить, а приходится на белорусском направлении. Ну, поэтому Путин уже этим выигрывает. А если ему удастся перехватить управление белорусской армией у Лукашенко? Ведь не секрет, что белорусские офицеры учатся в российских военных училищах. Это прошивка, понимаете? Это уже не белорусская прошивка, это уже русская прошивка. Военное училище – это не просто учебное заведение. Учатся дальше в российских, в московских академиях, включительно с Академией Генштаба. В итоге вполне вероятно, что Путин просто без ведома Беларуси, без ведома Лукашенко перехватит управление белорусской армией. Я помню 2014 год, Севастополь, Украину.
3: А что в ближайшие месяцы может стать таким вырашальным фактором в Украине, чи тем, как эта война будет развиваться?
2: В ближайшие месяцы, все-таки, я думаю, изменений радикальных не будет по направлениям вызовов. Ключевые вызовы остаются на направлениях главных ударов. То есть это северо-восток Донбасса, это битва за северо-запад Донбасса, это битва за Краматорск. По большому счету, да, и, соответственно, Покровск, Константиновка, Часовьяр, Лиман, Славянск, эти направления ключевые. И юг – это Александровское и Гуляйпольское направление. Это как вспомогательное направление удара. Если на одном из этих направлений произойдет затык, российская армия упрется в нерешаемую задачу, может быть перераспределение сил и средств. То есть направление главного удара, но какое-то вспомогательное направление будут силы переброшены. Ну а к осени, если ничего не будет удаваться, Путин будет же бить по голове Герасимова, дай хоть какой результат. Поэтому, возможно, тактические какие-то действия на других направлениях.
1: Это каже эксперт Павел Кейчук. Ён перакананы, што вайна зараз перайшла ў стадыю працяглага супрацьстаяння на знішчэнне рэсурсаў.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Перший этап перемовы о поступлении Украины у Евразвяз может распачаться у червени. У Менском районе кран сутыкнулся со школьным автобусом. Центральную Европу чакая протяг беспрецедентной аномальной спеки.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Европейский союз может уже 16 червня официально запустить первый этап перемовов об уступлении Украины и Молдовы у Евразвяз, поведомляя выдание Евроактив. Гаворка идет про открытие первого перемовного кластера, базового блока, який охопливает демократичные, экономичные и институционные реформы. У процессе евроинтеграции его открывают первым и закрывают опошним. Поводле звестак выдания, остатние кластеры для Украины и Молдовы могут начать открываться уже у липени. Ранее процесс годами блокировался президентом Ураду Венгрии Виктором Орбаном, який тормозил решение на узровне ЕС. Теперь, после смены политического курса в Будапеште и смягчения позиции нового керовництва, перемовный процесс отримал махчимость рухаться далей. У межах онлайн-семинара, организованного Европейским гуманитарным университетом, доследчица Вульга Давыдик представила выники своей диссертации «После революции. Политичное життё без перемоги». У своей презентации доследчица отзначила, что 2020 год у Беларуси нельга разглядать как завершенный исторический этап.
4: Говорить о 2020 годе как об уже свершившемся историческом объекте исследования сложно, потому что люди продолжают сидеть за то, что происходило в 2020 году, и это не прекращается не то, что даже со стороны тех, кто выступал на улицах, а это не прекращается со стороны власти, которая эту память длит. По данным, которые поступают, мы можем понимать, что, конечно, протестное настроение, мне кажется, оно не может просто так раствориться в самых партизанских условиях. Память про политическое остается.
3: Поводле Вульги Давыдик, белорусский протест и дагэтуль працягваецца ў іншай форме праз трансфармацыю палітычнага досвіду, дзе супраціў і салідарнасць пераходзіць часта ў нябачныя практыкі. Пратэсны дух не знік, а застаецца ў выглядзе сетак узаемадапамогі, лакальных ініцыятыў і культурных форм супраціву. У Менскім раёне адбыўся інцыдэнт з удзелам аўтакрана і школьнага автобуса. У выніку сутыкнення пашкоджана шкло аўтобуса, дзе знаходзіліся дзеці, аднак ніхто не пацярпеў. Як паведамляе дзяржаўтаінспекцыя, у вёсцы Шчомысліцы аўтакран МАЗ выконваў дэмантаж жалезабетонных апор. Падчас павароту стралы ён зачапіў платформы школьны аўтобус МАЗ, які рухаўся з боку і перавозіў дзяцей. У канцы траўня заходняя і цэнтральная Европа сутыкнулася з беспрэцэдэнтнай анамальнай спёкай. Тэмпература ў многіх краінах перавысіла кліматычную норму на 10-15 градусаў Цельсія. Наперадзе таксама гарачае лета. Як паведамляюць сіноптыкі, такія з'явы будуць прыходзіць хвалямі. Гэта агульная тэндэнцыя змены надвор'я ўплывае на наша жыццё, заважае адмыслоўца-кліматолаг, кандыдатка геаграфічных навук Ганна Скрыган.
5: Змяненне пагоды требует вот такой постоянного режима погоды летнего. То есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах. Не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
3: У Беларуси перемены надворья приносят так само свои проблемы. Назирается снижение водности рек, особливо у районе Припяти, где навод агроклиматичные зоны зрушились на 60 и более километров на полночь, протягивая Ганна Скрыган.
5: Все культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям. И это уже очевидно для льна, например, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. И клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничения температурные. При высокой температуре снижается ее урожайность.
3: По данным Сусветной метеорологической организации, период с 2015 по 2025 год официально признаны самым спякотным у истории назираний. Больше новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, пераважна абыдзецца без ападкаў, пераважна учора таксама, але штосьці капала. Месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 до 17 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі до 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, чацвер сёння на календары 28 траўня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, зычыць вам беларускай радыёрацыі ды я Алесь Дубавіц, да таго ж я запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Тартак, Guns N' Roses, Юля, Акуте, One Republic ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордані, як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым пагаворым пра стрэс. Стрэс, наше жыццё, суцэльны стрэс. Даведайцеся пра нечаканы ўплыў стрэсу на мозг.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

На войне в Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат. В Варшавском университете прошел черговый зеленый день. У Беларуси мог узмоцнить державный контроль за споживанием цигарет. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РЭЦ расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: На войне в Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. У Беларуси узмоцнять державный контроль за споживанием цигарет.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: В Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат, стверджая британская разведка. Ранее заходние аналитики оценивали колькость загинулых на войне российских солдат и офицеров у 325 тысяч человек. Про это заявила Энн Кистер Батлер, директорка Центра урадовой связи Британии. По ее словах, президент Владимир Путин отступает на поле боя. Это первый выпадок, когда высокопоставленный британский чиновник подтвердил оценку страт России в Украине, сделанную Великобританией на пятом годе агрессии. Американская амбасада была эвакуированная из Киева после погроз с боку России, заявила представница ЕС по внешней политике Кая Калас. При этом она подкреслила, что все дипломатичные миссии краин Евразвязу протягивают працу у столицы Украины, и их сотрудники остаются на месте. У той же час спикер Министерства замежных справ Украины Георгий Тихий не подтвердил информацию про эвакуацию американской амбасады. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. Инициатива студентского самокирования, присвященная экологичной освете, устойливому развитию и сучасным климатичным выкликам. У мероприемства другий год запар узяли удел эксперты и представники экологичных инициатив, сярод яких Владислав Шумак. Поводле Владислава, сегодня особливо важно разглядать климатичные змены не як отдаленную проблему, а як процесс, у які повинен быть уключены кожный.
4: Мероприемства на кшталт зеленого дня у Варшавском университете, они показывают, что большинство людей, ну, представников, например, той же самой академической супольности, зацікавлены в этом, то есть они бачать подтверждение изменов климату, и им помогают сформулировать и скорректовать свой життевый трек. При изменах климату мы должны вельми активно зараз удельничать у процессах адаптации и митигации.
3: По словах Владислава Шумака, экологичное законодавство Польши разом с имплементарными нормами Европейского Союза сегодня выглядит больше подрихтованными до реагирования на климатичные змены, чем отповедная система в Беларуси. И он отзначил, что многие выклики, связанные с изменением климата, потребуют активной трансграничной супрацы. Однако теперь у военно-политичных умовах эта махчимость обмежеванная. У Беларуси рыхтуют змены, которые узмоцнят державный контроль за споживанием тытюнёвых вырубов и электронных цигарет. Про это поведомляют у Республиканском центре гигиены, пишет Минск Новости. Одно из ключевых нововведений – узмоцнение отказности за продаж никотинозамещальной продукции неполнолетним, а так само за набытие дорослыми для передачи подлеткам. Так само плануется ввести больше жесткие потребования до вытворцов альтернативных видов цигарет и тытюню. Поширяется и список мест, где заборонено курение. У тым ліку подъезды и ганки шматкватерных домов и интернатов. У Гародні на юбилейном озере открывается сезон автокино, поведомляет Нью Гродно. С 21 по 31 травня пляцовка каля озера перетворится у кинозалу под открытым небом, где фильмы можно будет глядеть просто за автомобиля. Показы начинаются о 22 године. У программе фильмы «Гренландия 2», «Миграция», «Флібубу», «Папа можа». Кошт квитков 6 рублей за один сеанс. Гук транслюется праз FM-частоту альбо праз установленный в уличные колонки. Организаторы поведомляют, что на месте можно набыть квиток, занять зручное место перед экраном и наладить автомобильное радио для прогляду. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, пераважна абыдзецца без ападкаў, спадзяемся, толькі вось месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 до 17 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9 парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Перше трансграничное радио FM.

Arctic Monkeys на хвалях белорусских радиорация 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, месяцами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 15 до 17 тепла, ветер полночно-заходний 7-9, порывами до 15 метров на секунду, атмосферный тиск выше из-за норму.

На войне во Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. У Беларуси узмоцнять державный контроль за споживанием цигарет. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 9 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: С бородой.
2: 28 травня 1968 народилась Кайли Миноух, австралийская спявачка, автор песен да актриса, стала популярной у середине 80-х, дякуючи роли у австралийской телевизийной мыльной оперы «Суседи», навод еще до того, как начала карьеру поп-спявачки. Однойчи под час доброчинного мероприемства у Мельбурне Миноух выконала песню «The Locomotion» американской спявачки Литл Ивы. Позднее, выпущенный как сингл, этой запись 7 тыдняў пратрымаўся на першым месцы ў аўстралійскіх музычных чартах і стаў самым прадаваным сінглам 87-го

0: Федерация.
1: Грузинская гостеприимальня демонстрирует менавіта батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Беларусов больше не подманешь. Все беларусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине. Рация.ру

0: Задаю гэта пытанне многа якім палітыкам. Ну я таксама не лічу, што трэба ўнутры апазіцыі. Вось Павел Латушка мне казаў, што гэта нармальна, калі ў каардынацыйнай радзе ёсць апазіцыя, а я кажу, што людзі, апазіцыя ў апазіцыі. Ну мне здаецца, вось варта нейкім чынам, умоўна кажучы, заняцца, знайсці сваю справу ў беларускай дэмакратычнай супольнасці і гэтай справай займацца. Гэта такі мой падыход, а не змагацца вось супраць адзін аднаго умоўна кажучы. Анастасія, вось калі мы гаворым пра чацвёрты склад каардынацыйнай рады, ну, Аліса напэўна будзе эканомікай займацца, так і таксама фінансавымі справамі. А вось як вы бачыце свой, вось напэўна, калі балатаваліся, напэўна ж задавалі сабе пытанне, вось, а я прыйду ў тую раду альбо не прыйду ў тую раду, а што магу прапанаваць, што я буду рабіць?
1: Па-першае, буду працягваць тое, што я ўжо рабіла дагэтуль, як прадстаўніца народнай амбасады. Зараз я застаюся прадстаўніцай народнай амбасады. Тое, што мы рабілі на месцах на краінавым узроўні. Все нашы дамоўленасці з міністэрствамі, з парламентарыямі, гэта тое, што мы будзем і далей рабіць, але ўжо на міжнародным узроўні. Так гэта бывае, нешта там краіна сябе парашае, потым адмаўляецца, і сустрэчы, якія праходзяць у нас з прадстаўнікамі, напрыклад, народных амбасад, гэта адзін узровень. Калі мы ўжо кажам, што мы прадстаўнікі абранага органа, у нас ёсць мандат ад беларусаў. Ад гэтых сустрэч ўжо складанне адмовіцца і ад тых дамоўленасцей, якія былі. І далей, калі нешта прымаецца, некая рэзалюцыя, некая маленькія змены, гэта не заўсёды змены ў законе, гэта можа быць маленькія нейкія змены, пункты на еўрапейскім узроўні ці на ўзроўні краін АН, і потым яно спускаецца далей на краіну, гэта ўжо ўсё прасцей далей вырашаць, і дакументы, якія больш уніфікаваны паміж краінамі, з імі ўжо прасцей працаваць. Ну, гэта адно з напрамкаў. Тая ж справа, але на больш шырэйшым узроўні.
0: Дзякую вялікі. Вось літаральна напрыканцы, як вы ацэньваеце чацвёрты склад каардынацыйнай рады? Бо таксама ёсць такія меркаванні, што недоўга на працягне, бо такія разнашорсныя ўсе.
1: Ну так гэта ж добра, што мы разнашорсныя. Паглядзіце на любы парламент любой краіны. Дзе ж вы там знайдзеце парламент, які ў адным напрамку толькі глядзіць, і ўсе такія заручкі ўзяўшыся, у светлую будучыню ідуць. Мы все хацім светлую будучыні, за ўсё добрае супраць усяго плохога. Але ж метады мы можам выкарыстоўваць розныя. І гэта добра, калі ў нас ёсць вось такая шматграннасць нашых чальцоў, і мы можам вырашаць, якімі метадамі хто будзе вырашаць агульныя нашы справы і мэты.
0: Аліса Гарадзка, таксама да вас пытанне. Вось як вы ацэньваеце калегу, умоўна кажучы, якія таксама прайшлі ў каардынацыйную раду, і вось як вы настроены ўвогуле на гэту працу?
2: Як я бачу калегу? Перш за ўсё, тыя спісы, якія былі прадстаўлены на выбарах і зараз фракцыі, яны насамрэч дастаткова моцныя, і кожны пакрывае розныя накірункі. Калі мы гаворым пра наступ, гэта больш пра моладзь студэнтаў. Калі мы гаворым пра волю, гэта пра вызваленчую армію. Калі мы гаворым пра еўрапейскі выбар, гэта пра еўрапейскую інтэграцыю, пра высокі ўзровень жыцця і эканамічную інтэграцыю, мабільнасць, легалізацыю і гэтак далей. Калі мы гаворым пра спіс рух за свабоду і Паўла Латушкі кааліцыю, гэта за адказнасць, за тыя злачынствы, якія завершыў Лукашэнка. То бок, калі мы насамрэч будзем працаваць усе разам па кожнаму з тых накірунках, якія мы заяўлялі на выбарах, то мы будзем вельмі моцнай каардынацыйнай радай, якая працуе абсалютна ў розных накірунках і эфектыўна. Але галоўнае, каб мы працавалі насамрэч і рэалізоўвалі тое, што мы заявілі на выбарах.
3: Перад сабой такія задачы ставіць чальцы чацвёртага складу каардынацыйнай рады, які сфарміраваўся па выніках выбараў, што праходзілі да 19 траўня. Іншыя навіны за тыдзень у нас наперадзе. Коратка і пра асноўнае.
4: Медыя. Навіны адным радком.
3: Святлану Цігароўскую ў Кіеве сустракалі нават лепей, чым у некаторых еўрапейскіх сталіцах, так кажа эксперт. Гэты візіт трымаў 25 і 26 траўня, як галоўны вынік змена агульнай палітыкі Украіны да беларускай дэмакратычнай супольнасці. Раней у Кіеве такіх кантактаў пазбягалі. Нагадвае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Ён прааналізаваў агульныя падыходы Украіны да беларускай палітыкі, якія кардынальна паводу яго змяніліся.
5: Украіна пачала такі палітычны наступ супраць рэжыму Лукашэнкі, ён становіцца ўсё больш актыўным. Я б сказаў, адбываецца такая псіхалагічная атака на афіцыйны Мінск. Гучаць нават пагрозы з боку і Зеленскага, і іншых афіцыйных асобаў у рамках такой новай палітыкі. Стаўся гэты візіт.
3: Супольнасць абяркоўвае і выказванне Уладзіміра Зеленскага, якія ўжо характарызавалі як палітычны тролінг. Ён выказаўся аб прэзідэнце Беларусі і прыгадаў і Лукашэнку, і Ціхановскую.
6: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
5: Гэты жарт, але, як вядома, кожным жарце толькі доля жарту. Сыгіба, міністр замежных справ, падкрэсліваў, што Украіна выразна адрознівае рэжым і народ Беларусі, і што Лукашэнка не прадстаўляе Беларусь.
3: Так, заўважае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Пачатак ёсць, а далей многае залежыць ад розных фактараў. Так, вынікі візіту ў Кіеў Святлана Ціхановская ацэньвае Святлана Шаціліна. Яна і кіраўніца місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве, штодзённа займаецца адвакацыяй правоў беларусаў ва Ўкраіне, ды маніторыць усе праблемныя пытанні. Далей працуем і маем свае прапановы, заўважае Святлана Шаціліна.
7: Данесці пэўныя практычныя рэчы. Да гэтага мы ўжо як місія зрабілі і падгатавалі некалькі лістоў, якія стасуюцца тых праблем, якія ёсць, нашых прапазіцый, як мы прапануем гэтыя праблемы вырашаць.
3: На пытанне, ці сустрэча беларускай дэмакратычнай лідаркі з прэзідэнтам Украіны і міністрам замежных справаў дапаможа вырашыць многія праблемы, Светлана Шаціліна адказвае стрымана і вобразна.
7: Я вельмі спадзяваюся, што гэты палітычны шлюз ён адкрыўся, і гэтая вада, яна змые на сваём шляху ўсе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены, але гэта пакажа час. Першы шлюз адкрыўся. Далей маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
3: Дэкларацыя кантакту Кіева і Беларускай дэмакратычнай супольнасці адбылася. Гэта самы важны момант пасля сустрэчы ва Ўкраіне. Таксама па іх выніках дамовіліся аб інстытуцыялізацыі супрацоўніцтва кіраўніцтва Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Да іншых тэмаў зараз. Лаўрэатам прэміі імя Наталі Арсеньевай у 2026 годзе стаў Ігор Кулікоў з кнігай «Нетутэйшая далечыня», якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у 2025 годзе. Праграма паведаміў беларускі ПЭН. Журы адзначыла аўтара, цытата, «за метафізічную адвагу ў працы з мовай», канец цытаты. Кніга ўключае вершы і пераклады з санскрыпту ды англійскай мовы. Прэмія імя Наталі Арсеньевай прысуджаецца за найлепшую беларускую паэтычную кнігу і існуе з 2016 года. З 2021 года яе арганізуюць беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Гэта беларускае радыё «Раса» і праект «Месца для прэсы». Ну што ж, далей пагутарам пра змяненне клімату. Нас чакае карачае лета, хаця зараз гэтыя дні траўня дастаткова халаднаваты, канец траўня. Загалоўкі ў СМІ нам нагадваюць, як змяняецца клімат. Сіноптыкі пакуль не прагназуюць экстранных сцэнару, аднак папярэджваюць аб хвалях спёкі, як гэта было і ў папярэднія гады. Пра тэндэнцыі гарачыні гутарам з адмыслоўцам-кліматолагам, кандыдаткай геаграфічных навук Ганнай Скрыган. Запрашаю на размову і вітаю нашу госцю.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
0: Такія загалоўкі ў сродках масавай інфармацыі, дарэчы, яны вельмі ўплываюць на успрыняцце ўвогуле інфармацыі. Вось зараз час ад часу трапляюцца нам загалоўкі пра тое, што вельмі спякотнае, гарачае будзе лета, і ўвогуле гэта трошачкі ненармальная сітуацыя. Давайте тут разбираться, ці гэта трошачкі міф, ці гэта просто нагнятанне нейкай абстаноўкі, ці гэта сапраўды ўсё будзе так. Першы такі факт. Лета будзе спякотным і гарачым. Вось, паводле вашай інфармацыі, ці яно так сапраўды будзе?
8: Я понимаю, што такія клікабельныя загаловкі это очень важна из-за потока інфармацыі, а главное той потом, которая не исполняется. Мы думаем, что это все не так, а тем более, что климатолог каждый последующий год называют самым горячим, самым жарким. При этом мы видим возвраты холодов, тепла, то есть это входит в противоречие с такими ежедневными нашими наблюдениями и с ежедневным ритмом жизни. Поэтому мы относимся с очень большим скепсисом вот ко всем вот таким вот заголовкам. Что я могу сказать, что действительно прогнозируется, что лето 26-го года побьет все климатические рекорды, и оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим. У климатологов для этого есть основания, но при этом они говорят, что июнь может быть прохладным, и сухие неожиданные смены погоды – это становится частью нашей жизни, то есть частью нашего климата.
0: Пытание психологии так само у климатологии уваходить? Бо у минулом годе так само казали, что будет вельми горячее лето, а узгадывающий его я не помню. Там пару тыдню было, что жарко, спякотно, невыносно, а в середнем то лето такое было звычайное, а в осенью уже мы сидели и узгадывали, что нечто обещали такое горячее лето, а его то и не было такого супергорячего.
8: Вот, наверное, в этом основная проблема коммуникации климатологов со всеми остальными неклиматологами, в том, что психологические аспекты климатологи в свои прогнозы и модели не включают. Это основная проблема. И климатологи, конечно, не могут говорить, как некоторые политики, со стопроцентной вероятностью, что вот именно так будет, гадалки не ходи. Нет. То есть проблема всех этих моделей, что они чрезвычайно сложны. Кажется, чем больше мы добавим факторов, тем лучше мы результат получим. Но здесь так не работает. Добавление факторов приводит еще к дополнительным статистическим ошибкам. И поэтому все выводы климатологов очень осторожны. То есть в норме климатолог говорит, не верьте прогнозам на 3 месяца. Их вероятность исполнения очень низкая. Руководствуемся тем, что дается на сутки, на 3. Вот здесь вот гарантия есть, там 80% предсказаний. Что касается прошлого лета, вы не поверите, климатологи уже подвели итоги, и действительно прошлый год побил климатические рекорды. Он был теплым, но и при этом лето было таким, каким оно было, понимаете? То есть здесь еще разница понятий того, что мы наблюдаем за окном, это погода, да, и того, что считают климатологи, то есть эти тренды и климатические характеристики. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное. Средняя январская температура минус 7. Но когда теперь минус 7 устанавливается на протяжении нескольких дней и недели, климатологи получают такой вопрос. Слушайте, а где ваше потепление климата? Уже там 3 дня минус 7 мороза. Хотя вот прорыв арктического воздуха и достаточно долгое его нахождение над территории Беларуси в январе, это вот, да, характерная особенность этой зимы.
0: Есть мое такое успринятие погоды, так, на какую я вот гляжу, что на улице, как я отчуваю, лето будет норма перевышена на 2 градуса и выше, так? Ну, для меня окей, там пару тыдню будет вельми спякотно, потом, как бы, сам бы и не до конца спякотно, а для климатологу, умовно кажучи, у глобальном аспекте, как это повышение на 2 градусы, у год уже, как они уплывают.
8: Тоже такой фактор, который не задумывается. Обычно климатологи оперируют среднегодовыми температурами. Климатическая норма для средней части Беларуси, там, в зависимости от региона, плюс 5,5, плюс 6 градусов. Это среднегодовая климатическая норма. То есть мы складываем все температуры зимой и летом, вот это вот получаем. Если климатолог говорит, что плюс градус к климатической норме, то, понимаете, от 6 это градусов, это выходит очень большой процент колебаний. Мы кожей вот так объективно-субъективно почувствовать разницу в 1 градус не можем. Но вот это специфика использования данных, их осреднения агрегации, когда 1 градус оказывается 25% выше нормы. Это действительно много. Вы правильно заметили, что для нас погода и климат — это практически одно и то же. Не делаем вот этой вот разницы и не понимаем, почему климатологи, эксперты говорят о потеплении, а погода может быть любой. Здесь я бы хотела тоже обратить внимание, что климатологи всячески избегают вот этого потепления климата, говоря о том, что климат меняется. Потепление и рост температуры — только один из факторов. Когда все обеспокоенно говорят о том, что погода и климат становятся непредсказуемым, это как раз, во-первых, тот фактор, который мы уже отмечаем, что прогнозы, они плохо работают. То, что мы узнали, и те уравнения, которые мы используем для прогнозирования погоды, они сейчас из-за изменения климата не оправдываются. А во-вторых, чисто физическая, чисто практическая вещь. Любая система, она всегда находит свое какое-то равновесие. Понравится нам это новое равновесие или нет, это как бы другой вопрос. Но что такое новое равновесие для атмосферы Земли? Это значит, что те огромные атмосферные вихри, циклоны, антициклоны, которые определяют вот наше представление о том, каким должно быть лето, какое оно теплое или холодное, они находятся в других местах и имеют другие, не характерные для себя температуры. И это приводит к тому, что ну вот, прорывается холодный фронт, потому что теплый воздух оказался не в том месте, не с теми характеристиками, и вот он, холодный воздух, беспрепятственно течет. Или наоборот, летом сахарский воздух приходит до нас легко и устанавливает такое упальное, такую жаркую погоду недели на две. Особенно непонятная ситуация для климатологов и плохо предсказуемая. Каждый из нас пытается избежать таких ответов конкретных на вопрос, что будет с осадками. Потому что мы наблюдаем в последние годы? Что даже если погода прохладная, осадков нет. Вот эта вот весна, она тоже была такая, какая была. Но ведь недобор по осадкам уже произошел. Гидрологи посчитали, для территории Польши уже не добрали 75%. Было много снега, была хорошая зима, была надежда на воду в реках. То есть еще май, еще ничего не началось, а уже всерьез поднимаются разговоры о гидрологической засухе и о том, что это большая проблема. Это касается западной части Беларуси тоже. То, что реки Беларуси тоже имеют необычно низкий уровень воды, было отмечено на всех уровнях и даже президентом в прошлом году. То есть это действительно проблема. При этом июнь обещают прохладным. Вот это связано тоже с тем, какие воздушные массы и с какими характеристиками они приходят. То есть они уже не такие. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это смерчи. Конечно, мы не дождемся таких типичных торнадо, как в Америке, но из-за того, что погода меняется быстро, это значит, приходят воздушные массы с другими характеристиками. Они не постепенно перемещают то, что было раньше, а сразу и резко. И вот эти воздушные массы с разными характеристиками вступают в контакт между собой. Именно это является причиной образования локальных смерчей и шквалистых усилений ветра. Понятно, что это все носит очень локальный характер. Расстояние, которое смерч проходит, оно редко превышает там пару километров, то есть это исчисляется сотнями метров. И ширина этой полосы прохождения тоже не широкая. Но предсказать конкретное место, где это пройдет, ну то есть я имею в виду то, что хотят услышать люди, что вот это случится там с 9 утра до 10 утра в районе деревни, там, ну, скажем, Антоновка или еще какая-нибудь, и что будьте готовы защитить свои там теплицы, урожаи. К сожалению, вот до такой степени детализации мы предсказать появление этих неблагоприятных погодных явлений не можем. Именно поэтому они и являются неблагоприятными.
0: Ну да, і яшчэ ж такія рэчы ўплываюць на штодзённае жыццё і на эканоміку людзей. Вось пра што я тут думаю? Так, умоўна кажучы, будзе гарачэй, трэба будзе выкарыстоўваць кандыцыянеры, адпаведна, гэтыя кандыцыянеры бяруць электрычнасць, больш выдаткаў, ну і адпаведна, меншы, умоўна кажучы, бюджэт гадавы чалавека кожнага.
8: Да, вы абсалютна правы. Сначала, когда было потепление климата для наших широт, для умеренных широт, где основной расход топливных ресурсов идёт на отопления, то была такая мысль, что сократится отопительный период, уменьшится расчетная температура, это позволит сберегать энергоресурсы. Однако оказалось, что это обманчивое представление, что это сработает пару лет, а потом из-за того, что будет жаркая очень погода, людям потребуются кондиционеры. Кондиционеры работают на электричестве, электричество вырабатывается на тех же теплоэлектростанциях. То есть, во-первых, мы совершенно не сэкономим на использовании топлива и не сократим выбросы парниковых газов. А во-вторых, это действительно почти круглосуточная работа, это дополнительные выдатки, то есть это дополнительные расходы конкретного каждого домохозяйства. Это первое. А вот второе, на что бы я хотела обратить внимание, что на самом деле вот те культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям, то есть для них характерны температурные оптимумы. И это уже очевидно для льна, например, да, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север к Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. Но вот недавно я сама узнала, что и клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничения температурные. При высокой температуре снижается ее урожайность, и есть совет ее обрабатывать каолином, который вот позволяет уменьшить этот температурный шок, повысить урожайность. То есть на самом деле вот это изменение погоды требует вот такой постоянного режима погоды летнего, то есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах, не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
0: Только негативные такие наступства, скажем так, изменения климата не суть, можем нечто позитивное знайти. Ну, не веду, меньше одежды треба куплять себе на лето.
8: Но не на самом там... деле, не на лето. На самом деле, больше всего теплеет климат зимой. В этом году, когда установилась холодная погода, я разговариваю с людьми, они сказали, да вроде так это ж нормально, и снег, и наконец-то зима как зима. Он говорит, ты знаешь, у меня уже давно нет куртки теплой. Какой мне смысл покупать? Хорошо, что вот я катаюсь на лыжах, и есть вот какую-то спортивную лыжную.
0: Альбо боты так само часами бывает такое, что боты мы не рыхтуем, ну уже зимовые такие.
8: Да. Я согласна, и вот это же шутка шутками, но это одна из причин, почему нужно переезжать в теплый климат, что у тебя резко сокращаются расходы на одежду, потому что зимняя одежда, она требует расходов. В сельском хозяйстве можно посмотреть о том, что если мы удачно адаптируемся, то мы можем выращивать другие культуры. Конечно, очень жалко нашей национальной культуры льна, но, с другой стороны, Беларуси никогда не удавалось выращивать качественные твердые сорта пшеницы. Теперь у нас появляется такой шанс, мы можем увеличивать посадки других культур и так далее. То есть какие-то моменты действительно есть.
3: І па дадзеных сусветнай метэаралагічнай арганізацыі перыяд 2015 да 2025 года афіцыйна прызнаныя самымі спякутнымі 11 гадамі ў гісторыі назіранняў. Наперадзе лета 2026 года сіноптыкі таксама кажуць, што будзе гарачым, асабліва ліпень і жнівень. Сёння на гэтым ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Карыніўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
9: Воскресенье вечер.
10: О главном в стране и мире главный эфир.
11: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

батьки по воде. Ага, як у юнацкие мары. И дорослые сны минают зону кохання, трапляют в зону вины. Але есть то, что называется реальность життя. И он покахая одной же, але она куда-то зникла, пошла. И он так само идет в дорозе вельми давно. И он есть и пье житцо, як хлеб, воду и вино. А зернецую на побач завсюду есть нехто сябру. Бо мы ничего не здолеем, один без одного. Yes, here we go.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Яна сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть нижей ватерлинии, хоть ведая солодки смак вышини. Заплатил по рахунках в сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернется на побоч завсюду и снег-то сябров. По мы николи ничего не столим, один без одного.

0: Zagraniczne Radio FM.
1: 2020 год. Той перыяд, ці сапраўды, ужо не так часта абмяркоўваюць і палітыкі, і праваабаронцы, і міжнародныя СМІ. Менавіта пра гэта ішла гаворка на онлайн-семінары Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, дзе даследчыца Вольга Давыдзік прадставіла вынікі сваёй дысертацыі «Пасля рэвалюцыі палітычнае жыццё без перамогі». Яе тэза гучыць проста і адначасова парадаксальна. 20-ты год не стаў завершанай старонкай.
2: Говорить о 20-м годе как об уже свершившемся историческом, сформулированном, таком кристаллизованном объекте исследования сложно. Просто даже потому, что насилие в стране продолжается до сих пор, потому что люди продолжают сидеть, они продолжают сидеть за то, что происходило в 20-м году, и это не прекращается не то, что даже со стороны тех, кто выступал на улицах, участников, участниц протеста, а это не прекращается со стороны власти, которая эту память длит. Через насилие, через вот эту вот условную их ресоциализацию, заботу, как они это понимают, если вообще подобное может быть применено в отношении этого режима, но он тоже каким-то образом организует эту инфраструктуру заботы, даже через систему наказания. Белорусский кейс, конечно, он и уникален, и не уникален, он уникален в силу стечения множества обстоятельств, про которые можно говорить. Это не только отношение режима и людей. Это еще множество политических факторов, геополитических факторов, исторических факторов, вот этого наслоения да, различного рода акторов, которые присутствовали, и тех, собственно, ситуаций, которые сошлись просто в одном этом историческом моменте. Это тоже нужно принимать во внимание, конечно. Все это сформировало протестный заряд, которому, конечно же, предшествовало формирование этой инфраструктуры еще, там, мы можем говорить, не знаю, за 10-20 лет до этого. По тем или иным основаниям, косвенно, так или иначе, по каким-то данным, которые поступают, мы можем понимать, что, конечно, протестное настроение, мне кажется, оно не может просто так раствориться в самых партизанских условиях, то есть более интимных, интимизированных, можно так сказать, но все равно это политическое остается, и память про политическое остается, как вот эта инфраструктура сразу организовалась вокруг поддержки политических заключенных. И как она до сих пор продолжается в эмиграции, сколько... Да, мне кажется, что это еще один удивительный политический эффект 2020 года и его продолжение в том числе.
3: Сярод разлежанных пытаний у межах семинара «Переасэнсаванне основы демократии в эпоху глобального узмацнення авторитаризму» были огучены прикметы и новой морали выживания белорусов у политичном житті без перемоги. Каже дослідчика Вольга Давыдзік.
2: Агентное движение – это движение воли, это выбор, но он сопровождается в том числе и очень многими условиями, дестабилизирующими это моральное ядро. Это истощение, это страх, это выгорание, это невозможность сделать этот выбор постоянно, это несправедливое распределение этих инфраструктур заботы. И мы не можем сказать, что все в стане протестующих условные друзья. Я считаю, что любое выживание можно маркировать как политическое в условиях выживания в пространствах, рассеченных властью.
1: Паводле Вольги Давыдзік, беларускі пратэст і дагэтуль працягваецца ў іншай форме. Супраціў і салідарнасць пераходзяць у больш нябачныя практыкі. Пратэстны дух не знік, а застаецца ў выглядзе сетак узаемадапамогі, лакальных ініцыятыў і культурных форм супраціву.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Адна з самых паспяховых і вядомых беларускіх бізнес-вумен Людміла Нейронская, уладальніца дзвюх квітнеючых імперый – паліўна-транспартнай і рыбнай.
2: Але, як высветліў расследніцкі цэнтр бюро, у Нейронскай ёсць не толькі прафесійны нюх, але і асаблівы талент – знаходзіць карысныя сувязі і выкарыстоўваць іх для ўласнага ўзбагачэння. Як вы здагадаліся, не абышлося тут і без сям'і Лукашэнкі.
1: Хто такая Людміла Нейронская, якім чынам яна выявіла свой бізнес-талент, як узнікла связь Нейронская з сям'ёй Лукашэнкі і як гэта ўплывае на яе бізнес-магчымасці?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і журналістка бюро Ксенія Вязнікоўцава. Давайте паслухаем.
3: Ну, здавалася, сапраўды. І пры чым тут сям'я Лукашэнкі? Ну, ёсць нейкі там Лукашэнка. От сядзіць сабе ў палацы рэспублікі. І тут без яго не абышлося. От як так?
4: Ну, потому что вообще, в принципе, любой крупный бизнес, он не обходится без участия государства, либо непосредственно семьи Лукашенко, да? А, как бы, ну, здесь речь идет не про старшего, как бы отца нации так называемого, да, а про его старшего сына Виктора Лукашенко, потому что именно его клан выстраивал и выстраивает отношения с Людмилой Нейронской и получает в том числе от этого явно какие-то преференции. Ну и Людмила Нейронская, соответственно, помимо вот этого лобби, да, на высшем государственном уровне, тоже как бы получает свою золотую монету.
3: Давайте абазначым усё ж такі, калі мы кажам пра залатую манету, то з чаго, з якіх бізнесаў гэта манета капае?
4: Ну, изначально ее капитал был, он базировался именно вот в топливно-энергетическом секторе, да, то есть она где-то примерно в начале нулевых появилась в компании «Сырьевые ресурсы», доля в которой как бы там была у ее нынешнего ключевого бизнес-партнера в этом секторе Артура Зубарика. Но стоит отметить, что в тот период в «Сырьевых ресурсах» также были доли и у различных государственных компаний, да, то есть у Зубарика уже в начале нулевых был выход на крупных влиятельных белорусских чиновников, да, плюс еще в 90-х и в нулевых он занимался, как говорят профессионалы, нефтедобычей в России, да, и некоторые активы вот эти Юкола, они до сих пор живы и приносят прибыль.
3: Ксения, можно я коротенько, просто покольки, накольки мы узгадали гэтыя даты, нулевые, 90-е, то люди у гэтыя часы, асабліва калі мы кажам пра 90-е, маглі весці нейкі бізнес толькі тыя, хто быў выхадцам з камсамола, з партыі ці з якіх-небудзь бандыцкіх груповак. Ну, бандыцкі это хутчэй за ўсё для Расіі адносіцца, а ў дадзеным выпадку, калі мы кажам, выхадзіць адкуль, дзякуючы якім заспінным арганізацыям можна было у 90-х улезці ў такі бізнес.
4: Ну, я думаю, что у него были какие-то связи с чиновниками, и именно вот благодаря как бы Зубарику именно он ввел Нейронскую в бизнес. Ну, это наши догадки. Мы пытались задать эти вопросы и Нейронской, и Зубарику, да, откуда все-таки вот эта Людмила взялась, почему он взял ее в долю там в бизнес. Но они почему-то не хотят как бы раскрывать вот подробности своей коммуникации, поэтому вопрос этот остается на уровне как бы догадок, да, но вот объективные факторы указывают на то, что как будто бы, скорее всего, у Зубарика уже были какие-то подвязки в государстве, в бизнесе, да, потому что все-таки как бы топливно-энергетический сектор, он подконтрольный государственным структурам, да.

0: вплоть до 2025 года, в принципе, даже несмотря на санкции, вот у фирм, которые занимались больше логистикой, нежели производством, да, у них все равно были довольно неплохие обороты и довольно приличная выручка, да, то есть они как-то нашли какой-то промежуточный вариант, да, как бы, как зарабатывать, даже несмотря на то, что, как бы, вот этот сектор под под санкциями ЕС уже с 2021 года. Но вот по последним показателям очевидно, что бизнес сейчас убыточный, он фактически не, как бы, не функционирует, да, у него нет, он не жизнеспособен, да, потому что, как бы, санкции обновились, они синхронизировались с санкциями против России, и сейчас, конечно, дела у них плачевны, нам это, собственно, подтвердил и сам Зубарик, что, по сути, как бы, бизнес стал колом, они, конечно, надеются, что после окончания войны они возобновят свою деятельность, но, как бы, сомнительно, но окей. Вот. Так, собственно, свои первые финансы и делала Людмила Неронская. Ну и, конечно же, не обошлось без реэкспортных и контрабандных схем, которые в Беларуси, слава богу, в 10-х годах были в изобилии. Вот. В 2017-м Украина ввела санкции против российских производителей вот этих сук из-за военной агрессии Кремля на Донбассе. И, значит, там была такая история, что как-то пытались мобилизировать вот этот рынок и разрешили экспортировать сук в Украину тогда только по там спецразрешению от нового какого-то отдельно взятого органа. И вот тогда это спецразрешение получила только одна государственная Роснефть, а все остальные, как бы, их, так сказать, отделили от украинского вот этого рынка, и они придумали схему, что давайте-ка мы тогда будем гонять вот этот вот газ, значит, через белорусские вот эти газонаполнительные станции. Вот, и, собственно, так и произошло, потому что тогда как раз-таки был такой классный период, когда Лукашенко с Путиным, вот это как раз вот между вот этими очередными там нефтегазовыми войнами, тогда много именно газа шло в Беларусь, да, по сниженным ценам, и, значит, белорусские компании, в частности, те, которые локализировались в Витебской области, они просто брали вот этот украинский сук, да, они его, по сути, там переливали, делали из него смеси, а потом перепродавали там с наценкой в Украину и в Польшу уже по белорусскому паспорту, да, как под видом белорусского продукта. Ну, как бы, схема не нова, примерно то же самое происходило вот по схеме с растворителями и этим разбавителями, да. И вот, значит, схема эта с реэкспортом просуществовала до 2018 года, а потом Путин, как бы, прикрыл эту лавочку, потому что из Беларуси, получается, шли, как бы, недоплаты за это. Ну, и опять же, вот этот весь схематоз, да, как бы, в Беларуси на этом заработали. И судя по данным, которые предоставляла Reuters в 2018 году, заработали на этом преимущественно именно компании Зубарика и Неронская.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука з Ксеніяй Вязнікоўцавай. Пра яе новае расследаванне, датычнае сяброўкі сям'і Лукашэнкаў Людмілы Няронскай.
2: Ну, гэта калі мы кажам пра вось гэтую нафтагазавую, да, накірунак. Але я так разумею, што бізнес-таленту гэтай жанчыны пайшоў шырэй і далей, чым вось гэтая нафтагазавая сфера.
0: Ну, конечно, да. Помимо вот этих вот топливно-газовых активов, у нее есть еще доля в клинике Мерси. Мы делали про нее расследование еще, когда работали в Белорусском расследовательском центре в 2022 году, о том, что именно эта частная клиника стала монополистом по эндопротезированию. Да, при том, что в Беларуси эндопротезирование запретили повсеместно везде, разрешили это делать только клиники Неронской, там есть доля еще, по-моему, или была доля у Зубарика и у его бывшей жены, да, то есть это тоже, можно так сказать, их совместный бизнес. И при этом там цены на операции, если я не ошибаюсь, были там в 2, по-моему, с половиной раза больше, чем в государственных клиниках, но в государственных нельзя было поставить тогда импортные протезы, да, то есть они еще как бы заработали и вот на здоровье белорусов, в которых, по сути, не осталось выбора никакого, да, потому что отечественные вот эти протезы, которые предоставляет государство, да, бесплатно, они просто разваливаются там, там максимум их реальной носки там до 5 лет, да, то есть импортные протезы, они гарантировали более качественный уровень жизни и, соответственно, более продолжительную носку, да, но за это людям приходилось там вываливать по 8, там, по-моему,

0: 10 000 евро за операцию. Ну, то есть по белорусским меркам это довольно дорого, да. Ну и сейчас актуальный ее бизнес 22-го года. Она начала вот и продолжает строить свой рыбный холдинг. И на нем вот она, собственно, и сконцентрирована. Вот, и пока бизнес, судя по всему, идет довольно успешно.
1: Давайте мы вернемся до сегодняшнего расследования, ну, докладнее расследование, которое было сегодня опубликовано на сайте Бюро Медиа, про которое мы уже казали. Это под назвой Людмила Неронская побудовала бизнес-империю, причем семья Лукашенко. Але, такий заголовок про бизнес-империю, а скировываете свой погляд на вёску Прудзішча і на маёнткі, якія там пабудаваны. Слухайте, ну пабудаваў чалавек сабе хорошы домік такі з мармуровымі лесвіцамі. Што за зайздрасць такая? Што вы там ўжо там вот лезеце, вот можна сказаць, у пакоі? Ну, какая вам розніца, якія там пакоі, якія там габелены вісяць на сцэнах і якімі коўдрамі застелены ложак?
0: Ну, смотрите, разница на самом деле есть, и она принципиальная, да, потому что, во-первых, впечатляет масштаб, да, дом Неронской, точнее, кланы Неронских, да, он у нас представлен в площади почти 1050 квадратных метров. Ну, довольно-таки солидный особняк, даже по меркам как бы пресловутых Дроздов, где, казалось бы, мы уже как бы все видели, да, а тут как бы, ну, я правда, я удивилась, потому что, ну, меня редко уже что может удивить, но тут я честно, я удивилась.
1: Я в этой жизни уже повидала.
0: Коррупция всякой, да, повидала, но вот как бы было забавно, да. А, даже вот я специально посмотрела со спутника, и вот, ну он, его буквально, там такой большой дом, там такой огромный участок, что вот его буквально из космоса видно.
1: Вы же сами говорите, клан, ну шмат людей, ну надо же жить не как в хрущевке.
0: Да, это все понятно, что как бы площадь большая, потому что и людей как бы в доме тоже наверняка немало. Вот, но тем не менее, период как бы покупок всего этого, да, то есть вот землю первую они участки купили, по-моему, в 2014-2015 годах, вот они купили землю, общей площадью сейчас она составляет, по-моему, больше 6 000 квадратных метров, да, и дом был построен, ну, по крайней мере, поставлен на баланс в кадастре в 2017 году, и из этого напрашивается вывод, что в том числе деньги, которые были вложены в этот дом, могли как раз-таки прийти вот с этой схемы реэкспорта, да, вот этих российских сук, да, поэтому здесь мы именно сосредоточились на том, что не просто вот посмотрите, как она живет, хотя я считаю, что белорусы имеют право знать, как живут наши бизнесмены, особенно бизнесмены, которые обласканы как бы любовью белорусских властей и конкретного ответвления семьи Лукашенко, да, то есть мы же обычно вот рассказываем только как они зарабатывают, на чем они зарабатывают, сколько они зарабатывают, а как они тратят. Ну вот неужели белорусы не хотят знать, как эти люди тратят деньги? Потому что чаще всего они зарабатывают эти деньги из белорусских налогов, да, из-за того, что эти деньги туда не доплачиваются, не тратятся на белорусский народ, а тратятся на вот всякие глупости. Там оношки это там бриллиантовое колье, вечеринки с Кайли Миноук, там Мальдивы неделя, там 100 000 евро, да, а вот у Людмилы Неронской, как бы, ну, вот колье нет, но у нее есть дом 1000 квадратных метров, да. И я считаю, что, ну, это на самом деле непозволительная роскошь, да. И вот в Украине, например, был прецедент, когда Янукович сбежал из страны, да, в его бывшей резиденции создали вот такой парк-музей коррупции, да. И мне бы хотелось в Новой Беларуси тоже увидеть такой парк-музей в Дроздах, да, и вот чтобы каждый из белорусов мог зайти и посмотреть на вот эти вот памятники собственной жадности этих людей. Эта штука, она как бы очень красочно показывает вообще, кем мнят себя эти люди. Вот они себя мнят, вот, не знаю, там, дворянами какими-то, новым дворянством, потомками там шляхтичей, да, какими-то значимыми, родовитыми там людьми. Вот, то есть это их как бы собственное представление о себе и о своей жизни, о своем месте в этом мире и в этой стране. И этот дом в 1000 квадратных метров. Это тоже вот этот пресловутый кич, который присущ как раз-таки вот этому а-ля новому дворянству, да. да, вот, побольше вот комнат, мрамора не скупимся, вот в каждый квадратный метр нужно уложить как бы вот мрамором, вот это вот все, это вот иллюстрирует как бы, кто на самом деле эти люди, как они себя вот представляют в этой реальности.
1: Вы рассказываете про сувязи про детей. Какие там,
0: да,
1: сувязи?
0: Смотрите, вообще изначально, да, вот в до этого как бы этапа, когда мы все это обнаружили, глобально как бы и летопись велась у нас взаимоотношений Лукашенко и Неронских с 2019 года, да, то есть мы фиксировали совместный перелет, когда они летали в Эмираты, когда вот был официальный визит у Александра Лукашенко, вот, и они туда летали с семьей, плюс мы знали, что часть детей Неронских и Лукашенко училась вот, вот в этой гимназии номер 16, потому что у нас был список попечительского совета, и вот Неронская и Лилия Лукашенко, жена Виктора, они входили вот в этот попечительский совет вот этой 16-й столичной гимназии. И у нас до этого было представление, что вот плюс-минус, наверное, как бы, да, где-то вот они, возможно, пересеклись, и вот примерно вот этот вот отчет можно вести от этой, как бы, точки, да. Но в этом расследовании мы эту точку углубили, да, потому что мы первые, как минимум, пересечения двух семей зафиксировали в 2014 году, да, но здесь нужно понимать, что, ну, как бы, мы же не налоговая там полиция, да, то есть мы не следственный комитет и не прокуратура, то есть мы не можем, как бы, знать всего. Мы можем собирать какие-то осколочные данные, да, там, из открытых источников, как это сделала я, да, то есть из Инстаграма дочери Людмилы Неронской, да, но, тем не менее, как бы, вот теперь нижняя планочка у нас спустилась на 5 лет назад, к 2014 году. Но, скорее всего, датируется оно все еще раньше, началом десятых, потому что дочь Лилия Лукашенко Виктория и дочь Людмилы Неронской Анна, да, они, судя по всему, были одноклассницами, да, и учитывая год их рождения, наверное, отчет как бы примерный знакомства родителей можно вести вот из точки начала десятых годов.
2: У эфиры Еврорадио была журналистка-расследница Центра бюро Ксения Вязнякоўцева. И она рассказала про подробязности своего нового доследования, якое тычется сябровки семьи Лукашенко у бизнес-вумен Людмилы Неронской.
3: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
4: Далее в программе «Еврозум».
2: Что робить, как белорусский калий поплыл?
5: Это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками.
4: А Коул приедет?
6: То Коул приедет, коли коротко.
2: Устранимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Юніёрская зборная Беларусі па хакеі дапушчаная да чэмпіянату свету 2027 года. Пра гэта паведамляе шэраг спартовых беларускіх СМІ. Беларусы нібыта згуляюць у групе са Славакіяй, Чэхіяй, Канадай і Фінляндыяй. Турнір пройдзе ў амерыканскім Дулуце з 22 красавіка па 2 траўня наступнага года. Раней дысцыплінарны савет Міжнароднай федэрацыі хакея адмяніў рашэнне савета арганізацыі аб недапушчэнні зборных Расіі і Беларусі да спаборніцтваў сезона 26-27. Crystal Palace стаў пераможцам Лігі канферэнцыі. У фінале лондонцы гулялі супраць мадрыдскага Рая Валікана. Матч завершыўся мінімальнай перамогай калектыву з Англіі 1-0. Аўтарам адзінага гола стаў французскі нападаючы Жан-Філіп Матэта. Ён вызначыўся на 51-й хвіліне. Для лондонцаў гэты вынік – сапраўднае дасягненне. Каманда ўпершыню ў сваёй гісторыі выйграла Еўракубак, хаця і трэці па значнасці. Каталонская Барселона прапанавала 70 мільёнаў еўра за нападаючага Ньюкасла Энтоні Гордана. Спартовы дырэктар Барселоны Деку здзейсніў паездку ў Лондон для сустрэчы з прадстаўнікамі гульца. Вялікай перашкодай застаецца кошт футбаліста. Англійскі клуб ацэньвае Гордана ў суму прыкладна ад 75 да 90 мільёнаў еўра, што абмяжоўвае манеўры Барселоны ў межах бягучай фінансавай мадэлі. У цяперашнім сезоне Гордан прыняў удзел у 46 матчах за Ньюкасл ва ўсіх турнірах, у якіх адзначыўся 17 галамі. Арэнда беларускага футбаліста Германа Баркоўскага завершылася ў польскім Пясце. Нападаючы правёў за клуб з Глівіцы 33 матчы, у якіх забіў 4 мячы і аформіў 2 асісты. Правы на Баркоўскага належаць Пушчы з Непаламіцы, якая не змагла вярнуцца ў экстракласу па выніках сезона. У Пяста ёсць опцыя выкупу беларускага форварда. Раней галоўны трэнер зборнай Беларусі Віктар Ганчарэнка адмовіўся ад ідэі выклікаць Баркоўскага на чэрвеньскія спарынгі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Беларускі калій спадзе ў рэжыма Лукашэнкі, што ЗША даціснуць ЕС і сыравіна пойдзе па свеце.
4: У якім выпадку такое магчыма і ці не марны гэта спадзеў?
3: На YouTube-канале «Зеркала» пра гэта паразважаў палітычны аналітык Артём Шрайбан.
5: Украіна... Можем начать с нее, потому что все здесь довольно просто. Они уже сказали, что они будут этого делать. Министр иностранных дел Украины уже прокомментировал. И это было бы супер странно в ситуации, когда весь все полгода последняя позиция ужесточается, внезапно снимать важную для Минска санкцию. Поэтому Украина явно выпадает из этого возможного лоббистского усилия. Да? Затем есть Литва и Польша. Они связаны по рукам и ногам европейскими санкциями в этом вопросе. Европейские санкции устроены так, что в исключительных случаях по некоторым из них, в том числе по товарам промышленным некоторым. Можно делать национальные исключения. Там допускается в некоторых пунктах такая возможность. Вот прям так написано. Пункт такой-то, запрещено вывозить, допустим, я не знаю, станки. Но если это надо для гуманитарных целей, для дипломатического там какого-то обмена, да, для медицинских целей, продовольственная безопасность, что-то такое, то можно делать исключение. Так вот, пункт про калий, в нем такого ссылки на исключение даже нет. То есть даже если бы Литва внезапно захотела бы стать доброй по отношению к белорусскому калю, да. Она была несколько лет главным лоббистом этих санкций, а тут внезапно под давлением США переменилась бы в этом отношении, ей пришлось бы пойти в Брюссель и доказывать всем остальным, почему нужно сменить сейчас эту позицию. А возможно ли это? Ну, то есть технически, если бы Литва и Польша, например, это сделали, я думаю, что Португалия с Испанией не сопротивлялись, да, и, возможно, Франция эту. А, то есть я думаю, конечно, зависит в первую очередь от их позиции, но это не национальный вопрос. А как уже справедливо заметил литовский министр иностранных дел тоже по итогам этих сообщений, европейские санкции тут сковывают. Если бы это был национальный вопрос, односторонний, я мог бы себе представить такое приложение американских усилий к Литве или к Польше, вот целенаправленно, точечно, чтобы сделать какие-то исключения, закрыть глаза, пропустить какие-то вагоны с типа американским калием, да. Но поскольку это противоречит всему европейскому законодательству, дистанция для литовского премьер-министра, например, или президента, от того, чтобы сказать, ладно, мы закрываем на это глаза, потому что нас американцы попросили вот в один раз так или два раза сделать, дистанция от сегодняшней позиции до этого, она довольно серьезная. Но дистанция от сегодняшней позиции до того, чтобы самим поехать в Брюссель и начать уговаривать всю остальную Европу снять эти санкции, она, на мой взгляд, колоссальная. Представить, что Литва не просто развернет свою позицию, но и побежит уговаривать Евросоюз, мне сложно, а без какого-то действительно экстремального давления со стороны США. США, у США есть такие рычаги, конечно.
0: А нужно ли им это, пойдут ли они на это?
5: Вот, это ключевой вопрос. То есть США может сказать, мы заберем все войска из Балтии, если вот вы не пойдете и не убедите Евросоюз снять санкции на калий или смягчить их как-то. А у меня пока очень большие сомнения, что США готовы прикладывать такой серьезный рычаг к такому, ну, вопросу средней важности. Да, и поэтому, может быть, окажется, что это не так, и бизнес-интересы людей возле Трампа, которые внезапно окажутся заинтересованными в белорусском кале, превалируют, да, и они начнут действительно военными какими-то и другими очень жесткими механизмами давления на Литву и на Польшу оперировать. Пока это все-таки письмо, и я думаю, что это такое скорее зондирование почвы со стороны США, чтобы понять, насколько это вообще возможно. А если они встретятся, и, судя по всему, они встречаются с довольно однозначной позицией о том, что нет, это невозможно, ну, дальше у них есть выбор эскалировать как-то серьезно отношения с Евросоюзом, с Литвой, или спустить это на тормозах, понадеясь, что Минск удовлетворится чем-то другим для продолжения процесса. Я не знаю, по какой они дорожке пойдут, я лишь просто подчеркиваю, что это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками. И Вашингтоном, которому придется какие-то очень серьезные выкручивания рук применять к Литве, и Польше, да, или Польше, и самими этими странами. Им придется пойти, их политическим элитам придется пойти на мой взгляд, серьезное унижение, чтобы, ну, в первую очередь, внутреннее, да, репутационное унижение, чтобы сменить позицию с давить Лукашенко всеми силами, и мы не согласны с ним даже разговаривать на уровне там замминистров, а только на уровне технических персонала, до давайте мы станем лоббистами снятия санкций.
4: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайман, які патлумачыў, што мусіць здарыцца, каб беларускі калій пусілі ў парты Еўропы. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
3: А кол прыедзе?
6: То кол прыедзе, калі коратка.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Літв'язня Кирила Ашурка осудили за нібито злосное неподпорядкование администрации колонии. У Беларуси на учениях войсковцы отпрацевали прием и сортование пораненных. Глава католицкого епископата Беларуси поскардился на острый недохоп святаров.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы политических репрессий. На 26-годового политвязня и фигуранта справы отрады громадянской самообороны Беларуси Кирила Ашурка у зняволі не оказывается тиск. Про это поведомляет правооборонший центр «Весна». У Могилевской колонии номер 15, где он отбывает 13-годовый термин покарания, его периодично смещали у штрафный изолятор, а после у помешкания камерного типа. Как пишут правооборонцы, теперь политвязня осудили за небыто злостное неподпорядкование администрации колонии. Поводле нового присуду покаранию он будет отбывать у колонии строгого режима номер 9 у Горках. У Кирилла вельми тяжкий стан здоровья. Он мае шерог серьезных захворваний. А на приконце минулого года у политвязня здарился микроинсульт. Поводле весны Кирилл не бачился с родными уже 3 года. До інших тем. Размещение войсков на мясовости, подвоз материальных ресурсов, биологичную разведку, дезинфекцию и дератизацию отпрацевали войсковцы подразделения у тылу и военно обязанные запасу у рамках прошедших командно-штабных учений у Беларуси. Поводле информации Минобороны, медицинский отряд специального призначения тренировался принимать и сортовать пораненных и оказывать им допомогу во взаимодействии со специалистами одной из мясовых больниц. Командно-штабные учения с органами военного керования, злучениями, воинскими частями и организациями тылового обеспечения Узброенных сил проходили 26-28 травня. Про недохоп католических святаров заявил в интервью Ватикан Ньюс старшиня конференции католических бископов Беларуси митрополит Менско-Могилевский Иосиф Станевский. Поводле его особным пунктом для белорусских верников застается створение уластной духовной пляцовки у Вечном городе. Однако для реализации этой инициативы необходимо накировать урыв белорусских святаров. Митрополит заявил, что кадровое питание для костела застается острым. Колькость духовенства у самой Беларуси поступово скорочается, особливо во усходних регионах. Так, у Могилевской области один святар вымушен обслуговывать по 3 парафии, переодолевающие 100 километров. Ситуация ускладняется и тем, что святары с Польши, которые служили 10-годдями, все же сей не отрымливают дозволу на дальнейшую працу. У таких умовах накирование людей у Рим покуль застается худшей надеей, чем ближайшей перспективой. И об летнем отпочинку. У липени 2026 года на березе Черного моря на грузинском курорте Уреки знову сберутся белорусские дети из разных краин света. Там пройдет международный белорусскомовный летник «Злетки 2026». Про проект каже его створальница Оксана Акуневич.
4: Мета летника объединять раскиданных нас всех по свете. Кто в Беларуси, кто в Грузии, кто в Америке, кто в Польше. Мне подается, что во всех этих пирогах крутах и изменах в свете, самое важное – триматься разом. Наш летник как раз дает такую махчимость побачиться детям, подлеткам, рослым, але в первую очередь, конечно, детям и подлеткам, зразуметь, что у них агульного, почуть, чем отрозниваются и чем подобные краины.
3: По словам спадарыни Оксаны, проект, который уже стал традицией для белорусской диаспоры, обрал в этом году незвычайную концепцию. Главной темой измены станет мифология и свет легенд.
4: Все это тема летника, сам летник называется «Мифичные взлетки». Есть, по-перше, такая вероятность, что, может, это будет опошний летник, или раптом меня не впустить у Грузию, с одного боку. А с другого боку мы вырашили собрать мифологию разных краин, откуда приезжают наши белорусские удельники.
3: У команду, якая будет заниматься выхованием белорусских деток у летнику, уваходят белорусские спортсмены и письменники. Так само туды можно проехать и с батьками, для яких будет адмысловая программа. Доведаться подробязно про летних Максима у социальных сетках Оксаны Акуневич. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, добры вечар, даражэнькі. Сёння 28 траўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдню, дарэчы, апошняга працоўнага тыдню траўня засталася толькі заўтрашняя пятніца. Прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім, як заўжды, жадае беларуская радыёрацыя. У студыі Кірыл Малахоўскі, вы слухаеце вечаровы эфір, і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо проста дабіраецца да хаты. Гурт Релікт ўжо грае для нас Палас Францыска. Кавер такі свой асаблівы на гурт Уліс. Далі нас чакаюць Наві Бэнд, Бай Край, Дрот Стюарт, Воплі Відаплясова, то бок выключна выбітныя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь, Машыра» і крышачку пазней, а палове гадзіны, то бок а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.
5: Пытай мяне, дзе яны цяпер?

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумство на хвалях радио. Будем разом на хвале радио рация. Витаю вас по-белоруску, да и запрошаю на проект «Место для прессы». Про перемены будем сегодня гутарить. Спочатку с новыми чальцами координационной рады. Сярод ранейших чальцов есть и новые, а потом по гутарам про перемены у климате, как это уплывает на наше життё. Тут улады Гриневски, передаю привитание, да и запрошаю на программу.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Запрашаю на дискусію, порозмовляем про координаційну раду. Тільки нагадаю, на минулому тижні завершилися вибори, а под конец тижня виборча комісія їх затвердила. Ворог у нас один, а это диктатура. Тому треба домовляться ды дискутовать. Кажуть новые чальцы координаційної ради, політики за сяродку демократичної супольності, які упершиню уваходять у білоруський представничий орган. З нами сьогодні представниці спису «Європейський вибор». Я не працюю у білоруським демократичному сяродку, але у раду уваходять упершиню. Представниця по економіці і фінансах об'єднаного переходного кабінету, а тепер ще і членка координаційної ради Аліса Рожиченка, де на сесії Сверкова, представниця Народної амбасади у Австрії, а по праці у координаційній раді, де критична хваля вакол яє, які час від часу узнікають, каже Анастасія Сверкова.
5: По-перше, коли было легко. Легко не было николи, и когда мы уже начинали, я не беру навод до 20-го года, але коли мы навод кажем с 20-го года, это завсёды некая борьба, и это завсёдне своих правов, своих магчимостей. И тому казать, что зараз не к нам тяжей, чем было ранее, ну так не, мы завсёды у нас все равно ворог у нас один, это диктатура. Кольки б не было вот этих выборщиков, это больше-меньше кажется об тем, как люди готовы брать удел, але не об тем, какие у нас есть проблемы. Проблемы у нас как были с репрессиями, диктатурой, с транснациональным тиском, так они все и застаются. Як раней, так і зараз треба людей наших неяк врятовувати з той ситуації, у якій ми всі знаходимося, і нам вертати нашу країну.
4: Тут я абсолютно підтримую ваше міркування. Ось літерально недавно так само там один представник білоруський виступав, який там був у літовському сіймі. Він сказав, що ось, наприклад, літовські депутати вельми здивляються, бо приходять різні білоруси, і вельми часто вони говорять не одним голосом. Власне кажучи, координаційна рада так само показує, що некие спречки, скандалы тут в политическая сила вышла и так далее. Нема того одного голоса. По-перше, Алиса, вось до вас керовую эту питание. Ці вы так само лічите, что есть пэўных этой кризис? И что мы можем зарабить, окромя того, что, я не веду, звертаться до всех политику и говорить, что люди, давайте, може, неким чином домовимся, и гэты голос буде один гучать.
6: Перш за все, что датычится кризиса. У кризиса есть несколько факторов. Перш за все, это репрессии, рызыка репрессий. Мы б не бачили такого кризису, калі б, например, голосование у координационную раду обирать своих кандидатов было безопасно для белорусов. Так само белорусы, які знаходяться поза межах, яны так само бояться гэтых рызыкаў, бояться репрессий, да их сваякоў, наприклад, і гэтак далей. Тому люди, конечно, прымаюць рашэнне не прымаць удзел у таких выборах.
4: Аліса, гэта зразумела. Так. Але, ведаеце, я маю на увазі вось тую хвалю крытыкі, якая абрынулася на координаційную раду пасля выбору, калі прагласавалі 2000 і пачалі пісаць, што, ну, вось мы папярэджвалі, што гэта координаційная рада нікому не патрэбна, і вось белорус акурат показали, что она никому не потребна. Я про гэты кризис. То, что белорусская улада тисне нават на белорусу за мяжой, ну, это, я думаю, справа. С гэтым трэба не веду, жить и змагаться. Я про кризис сярод политиков, якія все равно починают спрачаться поміж собой. Ну, вот, знову же, приклад того человека, якому литовские депутаты кажут, что люди, кожный розный политик от вас приходит и говорит нечто іншое. И мы не разумеем, что вы хочете белорусы, коли вось кожный политик нечто іншое говорит. Ну, вот, например, не веду, такая зусім апошняя інформація мені потрапилася, що був там некий документальний фільм, і Вероніка Цепкала попросила, каб її замазали у гэтым документальным фільмі, бо вона якби не вельми хочуть, каб її показывали разом со Світланой Тихановской. Ну, але, ну, гэта ўжо, мне здаецца, некі такія вот супрацьстаянні, яны пераходзіць нейкія межы, але што мы можам толькі заклікаць палітыку, што давайце ўсе памятаваемся і будзем працаваць у нейкім адзіным накірунку ці неяк іначай.
6: Насамрэч, так, крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў каардынацыйнай радзе, мы заўсёды адкрыты да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх рознае меркаванне. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванне розных людзей. Яны могуць быць абсалютна розныя, але мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай, таму што так мы будзем больш эфектыўнымі, чым, напрыклад, па адрозненнасці і ісці да палітыкаў і нешта там сваё прасіць. Але тут пытанне хутчэй не да нас, а да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, якія не хочуць працаваць, якія, напрыклад, заўсёды не таксама шмат разоў гаварылі, што няма ў дэмакратычных сіл нейкай стратэгіі, як дзейнічаць. Калі я запытваю, а вы прыйшлі хоць адзін раз з прапановай, давайце ствараць гэтую стратэгію разам. Ніхто не прыйшоў, толькі пішуць нейкія пасты ў Фейсбуке, нейкія каментары, што нічога не робіцца і нічога няма. Так прыйдзіце са сваёй прапановай, ніхто вам не адмовіць у гэтым. Давайце працаваць разам. Таму я спадзяюся, новае скліканне, чацвёртае скліканне, зараз шмат людзей, якія працуюць і дапамагаюць беларусам сёння, і яны больш практыкі, чым вось популісты, назову іх так.
4: Гавороды, так, умоўна кажучы.
6: Так, вось. Таму стаўленне да каардынацыйнай рады, я вельмі спадзяюся, што зменіцца. І таксама зменіцца нейкае стаўленне да таго, як мы можам працаваць разам.
4: Спадарняліся, вось, да Анастасія зараз гэтага не прагучыць, тое, што я хачу сказаць, але вось вы рыхтуйцеся, напрыклад, неўзабаве вам скажуць, што вось Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, патрапіла ў каардынацыйную раду і, адпаведна, офіс Светланы Ціхановскай пасадзіў сваіх людзей у каардынацыйную раду і Аліса Рыжыченка будзе падпарадкоўвацца офісу Светланы Ціхановскай і не будзе, умоўна кажучы, ну не ведаю, прадстаўляць, выконваць свой мандат як прадстаўніка беларусаў за мяжой, ну і беларусаў у Беларусі. Ну вось, калі ласка, вось што вы адкажаце на гэта пытанне? Вось да вас ужо ёсць пытаннічка, як гэта гаворыцца.
6: Што гэта хлусня, я адкажу, таму што перш за ўсё я не датычуся да офіса ніякім чынам. Я працую ў кабінеце. Людзі, якія блытаюць паміж офісам і кабінетам, я тады магу толькі пачытаць абавязкі прадстаўнікоў у кабінеце, абавязкі тых людзей, якія працуюць у офісе і гэтак далей, іх задачы і функцыі. Гэта розныя рэчы. Я працую ў кабінеце непасрэдна па напрамку эканомікі. Я шла ў каардынацыйную раду з гэтым жа напрамкам. Я не заяўляю нешта іншага. І таму зараз тым, хто гаворыць, што я стаўленіца ад офіса, ну гэта наўпрост хлусня, і гэта сведчыць аб тым, што людзі насамрэч недасведчаныя, што адбываецца ў дэмакратычных структурах. Якія структуры наогул ёсць?
4: Дзякую вялікі за адказ. Ведаеце, я трошачы такія правакацыйныя, прабачце, пытанне вам задаў, паколькі увогуле маё бачанне, я вось задаю гэта пытанне многа якім палітыкам. Ну, я таксама не лічу, што трэба ўнутры апазіцыі. Вось Павел Латушка мне казаў, што гэта нармальна, калі ў каардынацыйнай радзе ёсць апазіцыя. А я кажу, што людзі, апазіцыя ў апазіцыі. Ну, мне здаецца, вось варта нейкім чынам, умоўна кажучы, заняцца, знайсці сваю справу ў беларускай дэмакратычнай супольнасці і гэтай справай займацца. Гэта такі мой падыход, а не змагацца вось супраць адзін аднаго, умоўна кажучы. Анастасія, вось калі мы гаворым пра чацвёрты склад каардынацыйнай рады, ну, Аліса напэўна будзе эканомікай займацца, так, і таксама фінансавымі справамі, а вось як вы бачыце свой, ну, вось напэўна, калі балатаваліся, напэўна ж задавалі сабе пытанне, вось, а я прыйду ў тую раду альбо не прыйду ў тую раду, а што магу прапанаваць, што я буду рабіць?
5: Па-першае, я буду працягваць тое, што я ўжо рабіла дагэтуль, як прадстаўніца народнай амбасады, і зараз я застаюся прадстаўніца народнай амбасады. Тое, што мы рабілі на месцах, на краінавым узроўні. Усе нашы дамоўленасці з міністэрствамі, з парламентарыямі. Гэта тое, што мы будзем і далей рабіць, але ўжо на міжнародным узроўні. Так гэта бывае, нешта там краіна сябе парашае, потым адмаўляецца, і сустрэчы, якія праходзяць у нас з прадстаўнікамі, напрыклад, народных амбасад, гэта адзін узровень. Калі мы ўжо кажам, што мы прадстаўнікі абранага органа, у нас ёсць мандат ад беларусаў. Ад гэтых сустрэч ўжо складаней адмовіцца і ад тых дамоўленасцей, якія былі, і далей, калі нешта прымаецца, некая рэзалюцыя, некая маленькія змены, гэта не заўсёды змены ў законе, гэта можа быць маленькія некія змены, пункты на еўрапейскім узроўні ці на ўзроўні краін ААН, і потым яно спускаецца далей на краіну, гэта ўжо ўсё прасцей далей вырашаць, і дакументы, якія больш уніфікаваны паміж краінамі, з імі ўжо прасцей працаваць. Ну, гэта адно з напрамкаў. Тая ж справа, але на больш шырэйшым узроўні.
4: Дзякую вялікі. Вось літаральна напрыканцы. Як вы ацэньваеце з чацвёрты склад каардынацыйнай рады? Бо таксама ёсць такія меркаванні, што недоўга на працягне, бо такія разнашорсныя ўсе.
5: Ну так гэта ж добра, што мы разнашорсныя. Паглядзіце на любы парламент любой краіны. Дзе ж вы там знайдзеце парламент, які ў адным напрамку толькі глядзіць, і ўсе такія за ручкі ўзяўшыся, у светлую будучыню ідуць. Мы все хацім светлую будучыню, за ўсё добрае супраць усяго плохога. Але ж метады мы можам выкарыстоўваць розныя. І гэта добра, калі ў нас ёсць вось такая шматграннасць нашых чальцоў, і мы можам вырашаць, якімі метадамі хто будзе вырашаць агульныя нашы справы і мэты.
4: Аліса Гарэвская, таксама да вас пытанне. Вось як вы ацэньваеце калегу, умоўна кажучы, якія таксама прайшлі ў каардынацыйную раду, і вось як вы настроены ўвогуле на гэту працу?
6: Як я бачу калегу? Перш за ўсё, тыя спісы, якія былі прадстаўлены на выбарах і зараз фракцыі, яны насамрэч дастаткова моцныя, і кожны пакрывае розныя накірункі. Калі мы гаворым пра наступ, гэта больш пра моладзь студэнту. Калі мы гаворым пра волю, гэта пра вызваленчую армію. Калі мы гаворым пра еўрапейскі выбар, гэта пра еўрапейскую інтэграцыю, пра высокі ўзровень жыцця і эканамічную інтэграцыю, мабільнасць, легалізацыю і гэтак далей. Калі мы гаворым пра спіс рух за свабоду і Паўла Латушкі кааліцыю, гэта за адказнасць, за тыя злачынствы, якія завершыў Лукашэнка. Тобак, калі мы насамрэч будзем працаваць усе разам па кожнаму з тых накірунках, якія мы заяўлялі на выбарах, то мы будзем вельмі моцнай каардынацыйнай радай, якая працуе абсалютна ў розных накірунках і эфектыўна. Але галоўнае, каб мы працавалі насамрэч і рэалізоўвалі тое, што мы заявілі на выбарах.
4: Перад сабой такія задачы ставіць чальцы чацвёртага складу каардынацыйнай рады, які сфарміраваўся па выніках выбару, што праходзілі да 19 траўня. Іншыя навіны за тыдзень у нас наперадзе. Коратка і пра асноўнае.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Святлану Цігароўскую ў Кіеве сустракалі нават лепей, чым у некаторых еўрапейскіх сталіцах, так кажа эксперт. Гэты візіт трымаў 25 і 26 траўня, як галоўны вынік змена агульнай палітыкі Ўкраіны да беларускай дэмакратычнай супольнасці. Раней у Кіеве такіх кантактаў пазбягалі. Нагадвае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Ён прааналізаваў агульныя падыходы Ўкраіны да беларускай палітыкі, якія кардынальна паводу яго змяніліся.
0: Украіна пачала такі палітычны наступ супраць рэжыму Лукашэнкі, ён становіцца ўсё больш актыўным. Я б сказаў, адбываецца такая псіхалагічная атака на афіцыйны Мінск. Гучаць нават пагрозы з боку і Зеленскага, і іншых афіцыйных асобаў. У рамках такой новай палітыкі стаўся гэты візіт.
4: Супольнасць абяркоўвае і выказванне Уладзіміра Зеленскага, якія ўжо характарызавалі як палітычны тролінг. Ён выказаўся аб прэзідэнце Беларусі і прыгадаў і Лукашэнку, і Ціхановскую.
7: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
0: Гэты жарт, але, як вядома, кожным жарце толькі і доля жарту. Сыгіба, міністр замежных справ, падкрэсліваў, што Украіна выразна адрознівае рэжым і народ Беларусі, і што Лукашэнка не прадстаўляе Беларусь.
8: Так заўважае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Пачатак ёсць, а далей многае залежыць ад розных фактараў. Так, вынікі візіту ў Кіеў Святлана Ціханоўская ацэньвае Святлана Шаціліна. Яна і кіраўніца місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве, штодзённа займаецца адвакацыяй правоў беларусаў ва Ўкраіне, ды маніторыць усе праблемныя пытанні. Далей працуе, мы маем свае прапановы, заўважае Святлана Шаціліна.
9: Данесці пэўныя практычныя рэчы. Да гэтага мы ўжо як місія зрабілі і падгатавалі некалькі лістоў, якія стасуюцца тых праблем, якія ёсць, нашых прапазіцый, як мы прапануем гэтыя праблемы вырашаць.
8: На пытанне, ці сустрэча беларускай дэмакратычнай лідаркі з прэзідэнтам Украіны і міністрам замежных справаў дапаможа вырашыць многія праблемы, Святлана Шаціліна адказвае стрымана і вобразна.
9: Я вельмі спадзяваюся, што гэты палітычны шлюз ён адкрыўся, і гэтая вада, яна змые на сваём шляху ўсе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены, але гэта пакажа час. Першы шлюз адкрыўся. Далей маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
8: Дэкларацыя кантакту Кіева і беларускай дэмакратычнай супольнасці адбылася. Гэта самы важны момант пасля сустрэчы ва Ўкраіне. Таксама па іх выніках дамовіліся аб інстытуцыялізацыі супрацоўніцтва кіраўніцтва Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Да іншых тэмаў зараз. Лаўрэатам прэміі імя Наталі Арсеньевай у 2026 годзе стаў Ігор Кулікоў з кнігай «Нетутэйшая далечыня», якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у 2025 годзе. Пра паведаміў беларускі ПЭН. Журы адзначыла аўтара, цытата, «за метафізічную адвагу ў працы з мовай», канец цытаты. Кніга ўключае вершы і пераклады з санскрыпту ды англійскай мовы. Прэмія імя Наталі Арсеньевай прысуджаецца за найлепшую беларускую паэтычную кнігу і існуе з 2016 года. З 2021 года яе арганізуюць беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Гэта беларускае радыё «Раса» і праект «Месца для прэсы». Ну што ж, далей пагутарам пра змяненне клімату. Нас чакае карачае лета, хаця зараз гэтыя дні траўня дастаткова халаднаваты, канец траўня. Загалоўкі ў СМІ нам нагадваюць, як змяняецца клімат. Сіноптыкі пакуль не прагназуюць экстранных сцэнару, аднак папярэджваюць аб хвалях спёкі, як гэта было і ў папярэднія гады. Пра тэндэнцыі гарачыні гутарам з адмыслоўцам-кліматолагам, кандыдаткай геаграфічных навук Ганнай Скрыган. Запрашаю на размову і вітаю нашу госцю.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
4: Такія загалоўкі ў сродках масавай інфармацыі, дарэчы, яны вельмі ўплываюць на успрыняцце ўвогуле інфармацыі. Вось зараз час ад часу трапляюцца нам загалоўкі пра тое, што вельмі спякотнае, гарачае будзе лета, і ўвогуле гэта трошачкі ненармальная сітуацыя. Давайте тут разбірацца, ці гэта трошачкі міф, ці гэта проста нагнятанне нейкай абстаноўкі, ці гэта сапраўды ўсё будзе так. Першы такі факт. Лета будзе спякотным і гарачым. Вось, паводле вашай інфармацыі, ці яно так сапраўды будзе?
10: Я понимаю, што такі клікабельныя загаловкі – это очень важна. Із-за патока інфармацыі, а главное той патум, который не исполняецца, мы думаем, што это всё не так. А тем более, што кліматолог каждый последующий год называют самым горячим, самым жарким. При этом мы видим возвраты холодов, тепла, то есть это входит в противоречие с такими ежедневными нашими наблюдениями и с ежедневным ритмом жизни. Поэтому мы относимся с очень большим скепсисом вот ко всем вот таким вот заголовкам. Что я могу сказать, что действительно прогнозируется, что лето 26 года побьет все климатические рекорды принципе, оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим. У климатологов для этого есть основания, но при этом они говорят, что июнь может быть прохладным, и сухие неожиданные смены погоды — это становится частью нашей жизни, то есть частью нашего климата.
4: Пытание психологии так само у климатологию уваходить, бо у минулом годе так само казали, что будет вельми горячее лето, а узгадываючи его, я не помню. Там пару тыдню было, что жарко, спякотно, невыносно, а в середнем то лето такое было звычайное, а в осенью уже мы сидели и узгадывали, что нечто обещали такое горячее лето, а его то и не было такого супергорячего.
10: Вот, наверное, в этом основная проблема коммуникации климатологов со всеми остальными неклиматологами, в том, что психологические аспекты климатологи в свои прогнозы и модели не включают. Это основная проблема. И климатологи, конечно, не могут говорить, как некоторые политики, со стопроцентной вероятностью, что вот именно так будет, гадалки не ходи. Нет. То есть проблема всех этих моделей, что они чрезвычайно сложны. Кажется, чем больше мы добавим факторов, тем лучше мы результат получим. Но здесь так не работает. Добавление факторов приводит еще к дополнительным статистическим ошибкам. И поэтому все выводы климатологов очень осторожны. То есть в норме климатолог говорит, не верьте прогнозам на 3 месяца. Их вероятность исполнения очень низкая. Руководствуемся тем, что дается на сутки, на 3. Вот здесь вот гарантия есть, там 80% предсказаний. Что касается прошлого лета, вы не поверите, климатологи уже подвели итоги, и действительно прошлый год побил климатические рекорды. Он был теплым, но при этом лето было таким, каким оно было, понимаете? То есть здесь еще разница понятий того, что мы наблюдаем за окном, это погода, и того, что считают климатологи, то есть эти тренды и климатические характеристики. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное. Средняя январская температура минус 7. Но когда теперь минус 7 устанавливается на протяжении нескольких дней и недели, климатологи получают такой вопрос. Слушайте, а где ваше потепление климата? Уже там 3 дня минус 7 морозы. Хотя вот прорыв арктического воздуха и достаточно долгое его нахождение над территории Беларуси в январе, это вот, да, характерная особенность этой зимы.
4: Есть мое такое успринятие погоды, так, на которую я вот гляжу, что на улице, как я отчуваю, лето будет норма перевышена навод на 2 градуса и выше, так? Ну, для меня окей, там пару тыдню будет вельми спякотно, потом, как бы, цем бы и не до конца спякотно, а для климатологу, умовно кажучи, у глобальном аспекте, как это повышение на 2 градусы, у год уже, как они уплывают.
10: Тоже такой фактор, который не задумывается. Обычно климатологи оперируют среднегодовыми температурами. Климатическая норма для средней части Беларуси, там, в зависимости от региона, плюс 5,5, плюс 6 градусов. Это среднегодовая климатическая норма. То есть мы складываем все температуры зимой и летом, вот это вот получаем. Если климатолог говорит, что плюс градус к климатической норме, то, понимаете, от 6 это градусов, это выходит очень большой процент колебаний. Мы кожей вот так объективно-субъективно почувствовать разницу в 1 градус не можем. Но вот это специфика использования данных, их осреднения агрегации, когда 1 градус оказывается 25% выше нормы. Это действительно много. Вы правильно заметили, что для нас погода и климат — это практически одно и то же. Не делаем вот этой вот разницы и не понимаем, почему климатологи-эксперты говорят о потеплении, а погода может быть любой. Здесь я бы хотела тоже обратить внимание, что климатологи всячески избегают вот этого потепления климата, говоря о том, что климат меняется. Потепление Повышение роста температуры – только один из факторов. Когда все беспокойно говорят о том, что погода и климат становятся непредсказуемым, это как раз, во-первых, тот фактор, который мы уже отмечаем, что прогнозы, они плохо работают. То, что мы узнали, и те уравнения, которые мы используем для прогнозирования погоды, они сейчас из-за изменения климата не оправдываются. А во-вторых, чисто физическая, чисто практическая вещь. Любая система, она всегда находит свое какое-то равновесие. Понравится нам это новое равновесие или нет, это как бы другой вопрос. Но что такое новое равновесие для атмосферы Земли? Это значит, что те огромные атмосферные вихри, циклоны, антициклоны, которые определяют вот наше представление о том, каким должно быть лето, какое оно теплое или холодное, они находятся в других местах и имеют другие, не характерные для себя температуры. И это приводит к тому, что ну вот, прорывается холодный фронт, потому что теплый воздух оказался не в том месте, не с теми характеристиками, и вот он, холодный воздух, беспрепятственно течет. Или наоборот, летом сахарский воздух приходит до нас легко и устанавливает такое упальное, такую жаркую погоду недели на две. Особенно непонятная ситуация для климатологов и плохо предсказуемая. Каждый из нас пытается избежать таких ответов конкретных на вопрос, что будет с осадками. Потому что мы наблюдаем в последние годы? Что даже если погода прохладная, осадков нет. Вот эта вот весна, она тоже была такая, какая была. Но ведь недобор по осадкам уже произошел. Гидрологи посчитали, для территории Польши уже не добрали 75%. Было много снега, была хорошая зима, была надежда на воду в реках. То есть еще май, еще ничего не началось, а уже всерьез поднимаются разговоры о гидрологической засухе и о том, что это большая проблема. Это касается западной части Беларуси тоже. То, что реки Беларуси тоже имеют необычно низкий уровень воды, было отмечено на всех уровнях и даже президентом в прошлом году. То есть это действительно проблема. При этом июнь обещают прохладным. Вот это связано тоже с тем, какие воздушные массы и с какими характеристиками они приходят. То есть они уже не такие. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это смерчи. Конечно, мы не дождемся таких типичных торнадо, как в Америке, но из-за того, что погода меняется быстро, это значит, приходят воздушные массы с другими характеристиками. Они не постепенно перемещают то, что было раньше, а сразу и резко. И вот эти воздушные массы с разными характеристиками вступают в контакт между собой. Именно это является причиной образования локальных смерчей и шквалистых усилений ветра. Понятно, что это все носит очень локальный характер. Расстояние, которое смерч проходит, оно редко превышает там, пару километров. То есть это исчисляется сотнями метров. И ширина этой полосы прохождения тоже не широкая. Но предсказать конкретное место, где это пройдет, ну то есть я имею в виду то, что хотят услышать люди, что вот это случится там с 9 утра до 10 утра в районе деревни там, ну скажем, Антоновка или еще какая-нибудь, и что будьте готовы защитить свои там теплицы, урожаи. К сожалению, вот до такой степени детализации мы предсказать появление этих неблагоприятных погодных явлений не можем. Именно поэтому они и являются неблагоприятными.
4: Ну да, і яшчэ ж такія рэчы ўплываюць на штодзённае жыццё і на эканоміку людзей. Вось пра што я тут думаю? Так, умоўна кажучы, будзе гарачэй, трэба будзе выкарыстоўваць кандыцыянеры, адпаведна, гэтыя кандыцыянеры бяруць электрычнасць, больш выдаткаў, ну і адпаведна, меншы, умоўна кажучы, бюджэт гадавы чалавека кожнага.
10: Да, вы абсалютна правы. Сначала, когда было потепление климата для наших широт, для умеренных широт, где основной расход топливных ресурсов идёт на отопления, то была такая мысль, что сократится отопительный период, уменьшится расчетная температура, это позволит сберегать энергоресурсы. Однако оказалось, что это обманчивое представление, что это сработает пару лет, а потом из-за того, что будет жаркая очень погода, людям потребуются кондиционеры. Кондиционеры работают на электричестве, электричество вырабатывается на тех же теплоэлектростанциях. То есть, во-первых, мы совершенно не сэкономим на использовании топлива, топлива и не сократим выбросы парниковых газов, а во-вторых, это действительно почти круглосуточная работа, это дополнительные выдатки, то есть это дополнительные расходы конкретного каждого домохозяйства. Это первое. А вот второе, на что бы я хотела обратить внимание, что на самом деле вот те культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям, то есть для них характерны температурные оптимумы. И это уже очевидно для льна, например, да, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север к Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. Но вот недавно я сама узнала, что и клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничение температурное. При высокой температуре снижается ее урожайность, и есть совет ее обрабатывать каолином, который вот позволяет уменьшить этот температурный шок, повысить урожайность. То есть на самом деле вот это изменение погоды требует вот такой постоянного режима погоды летнего, то есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах, не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
4: Только негативные такие наступства, скажем так, изменения климата не суть, можем нечто позитивное знайти. Ну, не веду, меньше одень треба куплять себе на лето.
10: Но не на самом там... деле, не на лето. На самом деле, больше всего теплеет климат зимой. В этом году, когда установилась холодная погода, я разговариваю с людьми, они сказали, да вроде так это ж нормально, и снег, и наконец-то зима как зима. Он говорит, ты знаешь, у меня уже давно нет куртки теплой. Какой мне смысл покупать? Хорошо, что вот я катаюсь на лыжах, и есть вот какую-то спортивную лыжную.
4: Альбо боты так само часами бывает такое, что боты мы не рыхтуем, но уже зимовые такие.
10: Да. Я согласна, и вот это же шутка шутками, но это одна из причин, почему нужно переезжать в теплый климат, что у тебя резко сокращаются расходы на одежду, потому что зимняя одежда, она требует расходов. В сельском хозяйстве можно посмотреть о том, что если мы удачно адаптируемся, то мы можем выращивать другие культуры. Конечно, очень жалко нашей национальной культуры льна, но, с другой стороны, Беларуси никогда не удавалось выращивать качественные твердые сорта пшеницы. Теперь у нас появляется такой шанс, мы можем увеличивать посадки других культур и так далее. То есть какие-то моменты действительно есть.
8: І па дадзеных сусветнай метэаралагічнай арганізацыі перыяд 2015 да 2025 года афіцыйна прызнаныя самымі спякутнымі 11 гадамі ў гісторыі назіранняў. Наперадзе лета 2026 года сіноптыкі таксама кажуць, што будзе гарачым, асабліва ліпень і жнівень. Сёння на гэтым ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasa.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Грыніўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
11: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
12: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
13: Алес Беляцкі назваў тры ўмовы для зменаў у Беларусі. У ракеце «Арэшнік» знайшлі кампаненты змейскага інтэгралу. А ў Варшаве запланаваны беларускі сямейны фэст. Пра гэта і да іншы навіны праз дзве хвіліны раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.